Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» в студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у Радио Сахаров, и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую и причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела. Она у нас обновляется за месяц. Или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей, один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочей радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. Всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн. Такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародыши в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки, потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта — это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Runner пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Runner это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Runner употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. Дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотни материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студии о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается,

0: остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
1: So the real difference is, why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant?
2: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
1: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
1: So that's the second part of
2: the question. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
1: Why? Why do the cells do that? Well,
2: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
2: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детенышей гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
1: So one thing I haven't said about
2: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий

0: редкий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей. в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса. Но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я, Работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики «Либо-либо плюс». Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или землекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще озвучила Дину и Меру. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга. А сейчас я хочу уже после окончания выпуска рассказать о смешном моменте, который у нас был в интервью с Хейгом. Вот у меня трое биологических детей и совершенно идиллические воспоминания о каждом этапе их происхождения. После работы над этим выпуском я совершенно потерял покой. Каково это знать, что ты был причиной трех таких вторжений? Я подумал, что Дэвид Хейг не мог не задавать себе этот вопрос.
1: Right. David, how do you live with all that knowledge? How do you sleep at night with all that knowledge? I mean, do you feel yourself accountable for what's going on there? I'm sorry if that's a delicate question, but do you have kids?
2: I've got kids.
0: И вот он мне сказал, что да, у него есть дети, но что он отличается от своих генов. Он сказал буквально: «Я — это не мои гены». Он даже сказал: «Моим генам плевать на меня». Все наши эмоции, наши беды, радости, страдания, любовь — все это то, как гены эволюционировали, чтобы распространять себя дальше в будущее. Им совершенно безразлично, как это происходит — через страдания или через счастье. И поскольку им нет дела до меня...
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Главный компромисс – взять лишний чемодан детских вещей или повезти с собой железку какую-нибудь. Я не могу жить без вот этого синтезатора. В смысле, как я могу его оставить? Это же синтезатор.

Я помню, что тогда, ну, как бы была речь о том, какие условия будут, какой гонорар или что-то такое, и я попросил, я, по сути, сказал, что я не хочу гонорар, но я хочу, если останется время, записать там что-то из своей музыки. И мне дали такую возможность, и действительно время осталось, и я записал два трека, один из них это «Someday», который выходил синглом.

0: Эта компания собственная Ryanair Airlines. Начиная 20 пассажиров, рейс номер 61. Вход в море. Выход номер 17.
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов. Это подкаст «Рояль в чемодане». Подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. И сегодня у меня в гостях композитор Дмитрий Селипанов. Дима, привет, спасибо, что согласился прийти на интервью.
2: Привет.
1: Мы находимся в городе Тбилиси. Расскажи, пожалуйста, как давно ты здесь?
2: Я здесь с марта. Я, наверное, был одним из ранних перебежчиков. Мы с моим другом Ильей Лукашовым, прекрасным звукорежиссером, приехали в начале марта вместе с семьями на двух машинах. Мы ехали через Верхний Ларс. Очередь тогда была большая, но не потому, что все ехали еще, а потому что перевал был закрыт, была плохая погода, и мы там сутки подождали, и потом спокойно проехали. Вот такого смертоубийства, как было в сентябре, еще тогда не было.
1: Угу. Расскажи, пожалуйста, немного, как изменилась твоя жизнь после начала войны. Я имею в виду работу, бытовую жизнь.
2: Ну, в плане работы именно не сильно изменилось, хотя, конечно, вообще все кардинально изменилось. Но именно в плане работы я, в общем-то, продолжал делать то же самое, что я и делал всегда. То есть писать музыку на заказ. И в этом смысле, по счастью, моим основным инструментом является голова. Она ездит за мной. Вот, но я перевез все необходимое, ну, такой минимальный набор того, что мне нужно для работы, когда ехал. Поэтому каждый день я прихожу на замечательную Сано-студию, которая приютила меня и вот Илюшу тоже. Сажусь утром и начинаю писать. В этом смысле ничего не изменилось по сравнению с тем, как это было, когда я жил в Москве. Но в Москве у меня была большая студия. Конечно, ну, много друзей, коллег, с которыми я сотрудничал и так далее. Сейчас записи я провожу удаленно, как правило. Мы писали там оркестр к фильму. Я здесь сидел, музыканты в Москве в студии, и мы вот через интернет специальными приложениями там. Ну, в общем, короче, технические какие-то изменения. А вот то, что касается жизни и быта и так далее, ну, это, конечно, кардинально все изменилось и требовалось довольно много времени, чтобы к этому адаптироваться. Нельзя сказать, что адаптация завершена. Вот, но сейчас, конечно, попроще, чем в начале было.
1: То есть ты продолжаешь российские проекты делать?
2: Да, в основном, да.
1: Расскажи, пожалуйста, немного о своем взаимоотношении с городом Тбилиси. Я знаю, что ты здесь родился и жил здесь до 6 лет. Бывал ли ты здесь после этого, или это для тебя такой новый опыт в сознательном возрасте?
2: Да, я здесь действительно родился. У меня родители тбилисские, и до 6 лет моя семья здесь жила. В 6 лет мне было 6 лет, когда мы переехали в Москву. И в школу я пошел уже в Москве, и поэтому я себя, конечно, не ощущаю выходцем из Тбилиси. То есть меня сформировала, конечно, жизнь в Москве, все школьные годы, и потом консерватория тоже. Но я сюда каждый год приезжал, потому что у меня здесь родственники на летние каникулы, бабушку повидать и так далее. Поэтому я очень всегда любил и продолжаю любить Грузию. И для меня, наверное, это в меньшей степени шок, вот этот вот переезда, чем для людей, которые сюда приехали, никогда здесь не бывав. То есть у меня здесь действительно большой круг достаточно родственников и друзей, и мне в этом смысле было комфортно очень. Плюс у меня жена грузинка, вот она здесь родилась и выросла, и уехала отсюда, когда ей было 17, она училась в Польше, но познакомились мы с ней здесь. И, ну, у нее здесь мама, соответственно, моя теща, их вся семья. В этом смысле мы как-то сразу были окружены близкими людьми и нас очень поддержали, очень помогли.
1: Может, ты можешь рассказать о каких-то своих любимых местах? Тбилиси, может, любимый район?
2: Да, ну, у меня была квартира в Сололаке на улице Дадиани. И для меня Тбилиси – это вот те места. Ну, то есть я просто с детства именно их знаю, как Тбилиси. Вот мы сейчас находимся в Сабуртолозе, я здесь никогда раньше не был. То есть я вот для меня сейчас то, что мы здесь находимся, и вот то, что я здесь сейчас живу, для меня это то же самое, как если бы я жил в новом совершенно городе. Потому что эту часть Грузии, ну, Тбилиси я вообще не знал. И, кстати, жена моя тоже, она тоже из Сололаки, и она тоже, ну, это снобизм такой, проживающего в центре города, что ты, типа, считаешь, что город это и есть вот эти там 4,5 улицы, а все остальное это какая-то непонятная ошибка. Вот. У меня нет снобизма, потому что я здесь никогда долго не жил, но я просто считал, что ну, у меня детская память у Тбилиси – это вот набор вот мест, которые ассоциируются именно с историческим центром старым.
1: Да, еще вопрос про переезд. Ты уже упомянул, что ты ехал на машине. Сколько у тебя было чемоданов с вещами? Сколько у тебя оборудования? То есть сколько мест у тебя заняла вот твоя композиторская деятельность, которую ты с собой взял?
2: Это был главный компромисс взять лишний чемодан детских вещей или повезти с собой железку какую-нибудь. На самом деле у меня большая машина, у нее очень большой багажник. Она была до отказа забита вещами. Но как бы я просто исходил из того, что я беру и так минимум. Я не могу жить без вот этого синтезатора. В смысле, как я могу его оставить? Это же синтезатор. Вот. Поэтому у меня нужно было работать, продолжать. Я переезжал. У меня была сдача проекта. Все, переезжал как раз в разгар. То есть, типа, я дописывал последнюю серию сериала, над которым работал предыдущие месяцы. И это очень такая напряженная, горячая пора. И переезд был максимально не вовремя, просто максимально. То есть по всем как бы логическим законам надо было сначала дописать сериал, а потом ехать. Но нас охватило какое-то такое ощущение срочности этого решения, что мы собрались и приехали. И мне нужно было забрать с собой все оборудование, которое мне позволит закончить работу. И, с одной стороны, с другой стороны, у меня там в работе дальше уже были в планах следующие проекты, и нужно было продолжать делать свое дело. Поэтому самокаты остались, короче говоря. Они потом приехали.
1: Отменились, возможно, у тебя из-за этого какие-то концерты в Москве, потому что незадолго до отъезда, по-моему, 18 февраля у тебя был последний концерт в «Заряде», ты должен был продолжать именно выступать на сцене.
2: Да, к сожалению, это самая большая для меня, ну, а так в профессиональном плане, одна из самых больших потерь, то, что я сейчас вынужден только сидеть, и я очень люблю сцену, и вот это все, и тяжеловато. И были хорошие очень предложения по концертной работе, но тоже как бы сложно сейчас уже отделить концерты, в которых ты вот прям готов поучаствовать и эмоционально, и психологически, и по собственным взглядам от тех, которые как-то организовываются уже с какой-то примесью государственного участия. И мне понятно, что если я сегодня выхожу на сцену, у меня концерт так построен, что я всегда общаюсь с публикой. Это не очень классический по форме концерт, да и музыка не очень классическая. И мне сложно провести концерт, вообще минуя тему того, что происходит сегодня. Мне кажется, это ну, просто лицемерным с моей стороны было бы. Вот. А выйти там на большую сцену Зеленого театра в ДНХ и поговорить с людьми про войну по-хорошему, мне кажется, чревато большими проблемами. Поэтому я не понимаю, где там вот найти компромисс, который позволит тебе делать то, что ты хочешь делать, с одной стороны, с другой стороны, смотреть в зеркало еще параллельно тоже.
1: А в Тбилиси ты выступал?
2: Я выступил, как только приехал, на каком-то благотворительном стриме в поддержку Украины. Там это было на студии, не на этой, а еще там большая студия.
1: То есть это не концертный зал?
2: Leno Records. Это был, типа, он стрим-концерт такой, не концертный зал, нет. И там выступали очень много разных грузинских артистов, но это был такой типа open mic, когда так любой человек может пойти музыкант, и поучаствовать, потому что вот такая благая цель. И мне совсем не хотелось никуда идти, я сидел в состоянии максимального опустошения, вот, но что-то и жена меня вытолкала, и я тоже подумал, что это, ну, в смысле, надо это сделать, и приехал, и рад, что, в общем, поучаствовал. Но с тех пор я больше ничего не играл нигде пока.
1: Понял. А расскажи, пожалуйста, про свои какие-то творческие планы. Ты сейчас работаешь с проектами из России, да. Как-то стараешься удаленно. Может, ты хочешь выступить на каких-то площадках, не знаю, в Европе? И второй вопрос. Планируешь ли ты куда-то перебираться из Тбилиси в какое-то обозримом будущем?
2: Я, честно говоря, не очень люблю говорить про планы, потому что очень часто бывает так, что ты что-то скажешь, а потом проходит 10 лет, и ты это так и не сделал. Ну, не очень часто, но несколько раз бывало со мной так, что я обещал людям, что альбом выйдет через пару месяцев, а он выходил через полтора года после этого. Вот, поэтому я стараюсь просто много работать, и когда что-то готово, говорить, что вот, смотрите, это готово. То же самое касается... То есть у меня есть масса желаний повыступать и по Европам и так далее. Но я сейчас в этот момент не могу ничего анонсировать, ничего конкретного, вот, а просто сидеть и говорить о том, что классно было бы выступить в Royal Albert Hall. Здорово, но вроде как не очень профессионально. Поэтому то же самое касается планов по переезду тоже. Я рассматриваю опции сейчас, и мне очевидно, что тот период, который сейчас, он является неким буфером, и это не окончательно. Вот, но мы живем в такой вот ситуации, в которой все время очень быстро меняется, поэтому я лучше воздержусь от каких-то конкретных обещаний и прогнозов, потому что, я не знаю, через неделю в России сменится руководство, и наступит прекрасное демократическое будущее, и мы все с радостью вернемся, например.
1: Вот. А поступает ли предложение от иностранных заказчиков?
2: Да, у меня есть несколько людей, с которыми я построил хорошие отношения и с которыми я работаю. И есть какое-то большое количество еще людей, с которыми я начал наращивать связи вот после того, как это все начало происходить. Вот. Но какие-то пока прям вот конкретные проекты, в которых я должен буду поучаствовать, еще не нарисовались, но есть некоторое количество в стадии обсуждений находится. Поэтому что-то из этого может материализоваться, но это часто бывает. Люди, которые вот работают в этих индустриях, там все время получается так, что ты как бы находишься в обсуждении определенного пула проектов, из которых какой-то процент небольшой действительно во что-то материализуется, выльется, и ты это сделаешь. Это нормально. Там пока просто сложно предсказать, есть ли что-то, что точно произойдет, я не знаю. Такого нет.
1: А были ли у тебя проблемы с тем, что тебе отказывали в заказе или в концерте, если от иностранных заказчиков, в связи с тем, что ты из России?
2: Ну, у меня не было. Я ездил дважды в Европу. Вот именно там по профессиональной линии знакомиться, общаться с коллегами. И ничего, кроме поддержки и очень теплого приема я не видел. Ну, настолько теплого, что даже неловко. То есть люди прям очень стараются помочь. Другой вопрос, что я не знаю, здесь как бы есть есть большие отличия ментального плана, и не всегда понятно, когда тебе человек улыбается и очень-очень тепло говорит, что он очень хочет тебе помочь, так ли это на самом деле, или это просто акт вежливости. Потому что в Европе очень много очень вежливых людей, вот, и есть в целом такое, как сказать, негласное культурное правило, что ты не можешь человеку сказать, что я с тобой никогда в жизни работать не стану, потому что ты такой, у меня есть 10 других композиторов. Поэтому все тебе изначально улыбаются, из них какой-то процент, наверное, это делает искренне, но какой-то процент просто это делает из вежливости. Для человека из России это немножко странно, потому что в России тебе все хамят изначально. Но тот один человек, который не нахамил, он и есть твой друг, и ты с ним будешь работать, типа, и у вас с ним все будет замечательно. Все гораздо проще в смысле отсутствия вот этого культурного слоя. Это, с одной стороны, очень плохо. Ну, то есть, мне не нравится, когда всем не нравится, когда хамят, и когда тебе говорят, что ты кто такой, иди отсюда. С другой стороны, это просто упрощает иногда коммуникацию, потому что ты понимаешь, что времени терять не надо на поддержания этой конкретной связи. Ну, вот как пример, у меня была ситуация, когда я целый вечер общался с директором, наверное, одной из самых крупных звукозаписывающих компаний, лейблов. И очень близко пообщались про музыку, про все. И в конце мы расставались практически друзьями. Ну, то есть вообще, вот я рассказал всю свою историю, он максимально проникся, обязательно присылай свою музыку, я все отслушаю. Ну, там, то есть из разговора складывалось ощущение, что этот человек очень хочет с тобой поработать, да, пригласить тебя вот на в свою компанию, в свой лейбл и выпустить что-то из твоей музыки. Я написал с тех пор, ну, штуки 4 или 5 писем, на которые ни на одно я не получил ответа. Если бы это была бы ситуация того, что я просто холодное письмо шлю, это, ну, типа, ну, так всегда и бывает. Но просто это, этот человек, вот, если бы это происходило в России, мы бы с ним больше не расстались никогда. То есть, если такая степень близости достигается в общении с человеком, ну, как правило, бывало раньше так у меня, по крайней мере, в России, то ты просто понимаешь, что вот он так заинтересован, он сам такой, ему очень интересна твоя история, очень интересна твоя музыка, и дальше он как минимум с тобой какую-то коммуникацию будет поддерживать. А здесь это вообще не означает. То есть ты можешь обнимать сколько угодно человека и говорить. То есть я не к тому, что это какая-то или какое-то лицемерие, или двуличие, это просто другая культура общения совершенно. Поэтому вот, возвращаясь к твоему вопросу, люди очень открытые, очень стараются помочь, очень доброжелательны, но, как правило, не очень высокая КПД у этого всего. Угу. То есть, типа, из этого всего ты можешь уйти с ощущением того, что тебя погладили, но ты по-прежнему один. Вот такое немножко грустное получилось характеристика.
1: Ну, может, это в том числе связано не с культурой общения, а может, с большим количеством конкуренции и гораздо больше, наверное, обращений, и, соответственно, конечно, просто не успевает
2: отвечать. Нет, это совсем связано, и на самом деле я так сейчас рассказываю, как будто бы в России все добрые, пушистые, никто... В России все время вытирают ноги, это как бы главный национальный вид спорта, все время самоутверждаются за счет другого человека. Просто экономия времени. Вот ты приходишь к продюсеру кино, и он с тобой не здоровается. Вообще, изначально, он просто с тобой не здоровается. Ты для него вообще не человек. И ты сразу понимаешь, что типа все, дальше идешь. А тут с тобой здороваются, проводят полтора часа, общаются очень внимательно, тебя слушают, кивают.

0: супер мультидисциплинарный, ты пишешь музыку для фильмов, музыку для балета, выступаешь сольно на концерте, записываешь альбом. Что для тебя является самым большим творческим вызовом?
1: Ну, писать музыку.
0: То есть непосредственно процесс создания.
1: Да, потому что все остальное сложно, но оно имеет технические какие-то... Ну, то есть мне очень много любят там садиться на нервы, доставать мозг заказчики, создавая довольно невыносимые зачастую условия для работы. Но вот написание музыки настолько сложнее и по субъективным причинам, и по... Ну, как бы создавать объект искусства – это сложно. Mm-hmm. Вот. Если ты хочешь спокойно смотреть на то, что твою фамилию пишут в титрах рядом со словом «композитор», то это очень большая ответственность. Ну, если ты как бы... Если ты не амеба совсем, и ты знаешь, что композитором был Малер, например, то сложно себе объяснить, почему ты тоже называешься композитором. И это порождает очень много психологических сложностей, с которыми ты каждый день борешься. И пытаешься каждым своим там, каждым треком какой-нибудь комедии оправдать то, что ты носишь это название. Это нормально. Все творческие люди через это проходят, но все остальное по сравнению с этим меркнет, потому что это сложнее. Потому что это психологическая проблема, все остальное решается технически. Типа, ну, у меня достаточно крепкая нервная система и, в общем-то, сильный характер. Я могу перебороть там проблемы взаимоотношений с иным продюсером, найти для себя комфортную зону и в ней сделать достойно свою работу. Но сделать так свою работу, чтобы потом не смочь себе сказать, что там где-то что-то не получилось, вот это очень сложно. Вот меня обычно годами достают потом какие-то угрызения совести по поводу того, что я где-то что-то не доделал. И вот с этим жить труднее, чем там пережить трехмесячные напряжения какие-то в связи с тем, что тебе бесконечно лепят там замечания какие-то и заставляют переписывать сцену, потому что графика там сократилась, и сцена сократилась на 3 секунды, и вся музыка поехала. Ну, то есть это вызывает там 2 бессонные ночи, а то вызывает больше. Как-то так, не знаю.
0: Да, тогда скажи, пожалуйста, переехав в Тбилиси, ну, то есть я понимаю, наверное, в каком эмоциональном состоянии ты был в связи со всей ситуацией, и в том числе нужно продолжать работать, и продолжать работать так же, как ты это делал до этого. Как ты справлялся со стрессом?
1: Я жрал, как тварь просто, и пил, как тварь, и очень много работал. Какое-то странное сочетание вещей. Я покупал горячий хлеб и съедал его.
0: Шоти.
1: Шоти, да. Я просто был животным. Вот, и я все время пил вино. Ну, то есть все время это не означает, что я просыпался и начинал сразу пить, ладно. Но после того, как я заканчивал вечером работать, я мог. А хлеб я просыпался и начинал сразу есть. Ну ладно, это если гастрономическое решение. А так, поскольку мы все вот покалечены тем, что с 6-7 лет профессионально занимаемся музыкой, у нас есть вот этот режим, мы как машины, и мы свою работу можем делать плюс-минус в любом состоянии, она не очень зависит от обстоятельств. То есть я не очень могу себе представить обстоятельства, в которых я бы не смог сделать свою работу. Ну, если у меня забрать весь инструментарий, тогда я просто сижу и могу ее только в голове делать. А во всех остальных режимах, вот я имею в виду своего состояния, я могу. Потому что она никогда не зависела. То есть нас приучают каждый день работать. Ну, сначала заниматься на инструменте, потом уже когда повзрослел, работать. И вот этот режим того, что ты каждый день это делаешь всю свою жизнь, в какой-то момент он отвязывает эту деятельность от твоего самоощущения, состояния. Ты можешь быть в любом плюс-минус состоянии, но у тебя есть ремесло уже, которое ты с разной степенью успешности, конечно, когда ты отдохнувший, выспатый, там, в хорошем психологическом состоянии, там добавится сколько-то процентов талантливости к тому, что ты сделаешь. Но плохо ты не сделаешь плюс-минус в любом состоянии, потому что ты уже с детства приучен работать каждый день. Вот, поэтому это даже хорошо, потому что

0: отключаешься от этого всего кошмара, невозможно же. Вот я, когда все это началось, я просто понял, что меня засасывает в новостные ленты, и я могу просидеть какое-то количество времени, не понять вообще, сколько времени прошло, просто читая весь этот кошмар. И он бесконечный, у него нету так, что ты типа вот дошел до какого-то новости, а дальше новостей не было. Они все время продолжают возникать, и ты переносишься из новостей в анализ новостей, в какие-нибудь там интервью какого-нибудь политолога, потом обратно в новости. Вот это какой-то замкнутый круг. А тут ты выключаешься, потому что руки привыкли уже делать работу. Садишься, и все. И вот это помогает. Это как психотерапия такая. Не знаю, о чем был вопрос, но вроде что-то сказал.
1: А как выглядит твой обычный рабочий день в Тбилиси? Работаешь ли ты по выходным, или это только будни?
0: Я стараюсь не работать по выходным, но у меня не всегда это получается. У меня только что был большой проект, фильм, и я последние 2, по-моему, месяца работал без выходных. Сейчас. Да, по-моему, последние 2 месяца работал без выходных на этом проекте, могу ошибаться. Но, как правило, когда нет такой ситуации, я стараюсь работать... Я начинаю в 9, там, плюс-минус. Ну, не плюс-минус, что в 11, а плюс-минус в 9. Потому что я отвожу детей на школьный автобус, сажаю без четверти 9. Вот, а это здесь же прям. Прихожу сюда. Либо у меня сейчас еще появилось... такая лакшери деталь в моей жизни. Я купил абонемент на спорт, на спортклуб, и теперь я могу пойти потренироваться, а потом прийти на работу. Тогда я не начинаю в 9. Ну, короче, начинаю в какой-то момент. Вот, и работаю до, я не знаю, ну, то есть до 8, до 7, вот такое что-то. У меня есть перерыв, когда я ем. Я не знаю, что надо. Обычный день.
1: Я понял. Скажи, пожалуйста, может, после того, как война началась, ты стал слушать другую музыку вообще? Вдруг ты что-то для себя неожиданное открыл, и каких-то исполнителей?
0: Да, у меня проблемы есть с потреблением искусства сейчас. Я очень мало стал слушать. Я раньше тоже не очень много слушал, но я, поскольку я ехал в машине, в Москве все время надо ехать куда-то, я слушал. А сейчас я живу в 4 минутах ходьбы отсюда. И поэтому я вот эти 4 минуты, пока я иду, я, не знаю, не успеваю ничего нормально послушать. А в рабочее время я тоже, ну, как бы я и так слушаю недостаточно. Причем не самую хорошую музыку. Вот, поэтому есть проблема с тем, чтобы слушать новую музыку. Я стараюсь, конечно, что-то узнавать, но я не всегда успеваю. Я... смотрю какое-то кино по вечерам, совсем уже поздно, когда детей уложил. Но, к сожалению, я вот переживаю из-за этого, хотел бы вернуться к более активному слушанию музыки, но сейчас пока что какие-то обстоятельства странные в этом смысле. Еще на самом деле связано тоже с работой, потому что сложновато слушать музыку, если ты весь день занимаешься музыкой. Хочется тишины. Ну, как минимум, то, что музыку ты слушаешь тоже активно, ты не можешь ее просто слушать как нормальный человек, ты ее начинаешь сразу анализировать, и голова начинает сразу очень активно работать. А если ты весь день вот в этом, тяжеловато. Вот, поэтому я вот это чукча не писатель, превратился немножко в растение.

0: мне очень интересно твой опыт работы на студии звукозаписи Abbey Roads.
1: Угу.
0: Чем ты там занимался, над чем ты работал, и главное, понравилось ли тебе?
1: Мне очень понравилось, я очень надеюсь туда вернуться. Я был музыкальным продюсером проекта, но я не очень могу говорить о том, что это за проект.
0: То есть он еще не завершен?
1: Он завершен. Он вышел. Это была запись альбома, оркестрового альбома артиста. И меня позвали помочь с продюсированием на записи оркестра, собственно. Вот. И я... Ну, это совершенно сакральное место для музыкантов, потрясающее. Я помню, что тогда, ну, как бы была речь о том, какие условия будут, какой гонорар или что-то такое, и я попросил, я, по сути, сказал, что я не хочу гонорар, но я хочу, если останется время, записать там что-то из своей музыки. И мне дали такую возможность, и действительно время осталось, и я записал два трека, один из них это «Someday», который выходил синглом, а другой еще не вышел, и может быть, выйдет, я надеюсь, скоро. Ну, впечатления потрясающие совершенно. Это феноменально. И с точки зрения организованности и технического оснащения, и акустических свойств студии, но еще и потрясающая совершенно атмосфера. У нас, когда я начал работать на Мосфильме, бывали... У меня, например, часто ситуации, когда я чувствовал, что я прохожу все время какое-то сопротивление материалов. То есть я что-то хочу попробовать, и мне нужно обосновывать, почему я хочу это попробовать. Сейчас, кстати, в последние годы уже этого не осталось. Мосфильм в этом смысле очень поменялся в лучшую сторону. А вот в те времена бывало, особенно я еще был очень молодой, и... Было такое отношение у мэтров, что типа непонятная идея какая-то, молодой мальчик неопытный, зачем тебе это надо? Давай, мы уже записали это, давай пойдем дальше. Вот такое. То есть немножко позиция сверху чуть-чуть. А в Abbey Road меня поразило, насколько эти люди находятся в сервисной позиции, насколько они хотят действительно... И не просто формально, а эмоционально вкладываются в то, чтобы реализовать любую твою творческую затею. Как они там... Ну, это просто надо понять, что это люди, у которых есть зайти в IMDb, там, не знаю, у дирижера, там, все практически фильмы большие Ханса Циммера. Это тот же самый дирижер. Солисты, там, первая скрипка. Это просто... Ну, то есть фантастика реально. Вот фильмография. Это вот люди, которых мы слышим и знаем с очень больших проектов. И вот они бегут просто после там дубля, бегут в микшерскую, чтобы спросить тебя мнение, чтобы поставить какие-то штрихи в нотах, чтобы уточнить там какие-то детали. А смотри, вот мне пришло в голову вот это. Или там, что ты думаешь по поводу, вот как эту фразу лучше там сартикулировать. То есть вообще нету ощущения того, что ты там мальчик какой-то, а здесь перед тобой... большие люди. Сейчас, я еще раз говорю, у меня сейчас в Москве этого ощущения вообще не осталось, потому что меня все теперь очень любят, я уже повзрослел, но просто для этих людей я был новым человеком, они меня вообще не знали, они не знали там ничего о моем опыте. Изначальное отношение к коллеге, к клиенту в данном случае, как к человеку, которому надо угодить. Максимально постараться, чтобы угодить. Ну и плюс, конечно, там субъективные какие-то вещи, когда оркестр начинает играть в этой комнате, у меня сразу зажигается в сознании куча воспоминаний из детства. Этот зал мы знаем, там, не знаю, «Звездные войны» сразу звучат. То есть это звучит очень узнаваемо. Звучат большие фильмы, звучит, там, не знаю, «Битлз», «Пинк Флойд», все то, что я в детстве слушал. Поэтому это очень эмоционально еще работает. Очень яркое впечатление такое.
0: А были ли у тебя раньше планы переезжать за границу и строить карьеру там? Или музыкальная индустрия в Москве, в которой ты находился, тебя полностью устраивала?
1: У меня не было планов переезжать. У меня, ну, Особенно раньше бывали сомнения по этому поводу, потому что, ну, как, ну, потому что мы все знаем, что есть центры индустрии, и они не находятся в России пока что, к сожалению. И всегда есть амбиция попробовать себя там на каких-то проектах таких и поучиться тоже, и получить какие-то знания. Но, откровенно говоря, в России, в Москве в частности, так все развивалось, что было очень интересно и в этом процессе находиться. И это очень многие вещи перекрывало, многие сомнения вот эти. Например, у меня была история, когда я ездил в Италию, значит, один из вот продюсеров, с которым я сотрудничал из Голливуда, собрал компанию из 6 композиторов с разных стран, вот как раз из Лос-Анджелеса, из Лондона, из Мюнхена, я был из России, ну, в общем, короче, 6 человек, которых он привез в городок в Италию, поселил и сказал, давайте все писать альбом трейлерной музыки, музыки для кинотрейлеров. Все совершенно замечательные ребята, один ярче другого. В профессиональном плане просто замечательные, реально замечательные музыканты. Вот и выяснилось, что на тот момент, вот, не знаю, мне еще не было, наверное, было в районе 30 лет, выяснилось, что у меня самый богатый опыт из всех. То есть я был единственным человеком, который работал с живым оркестром, причем к этому моменту у меня было уже очень много записей с живым оркестром. Я совершенно точно знал, что нужно делать вообще на записи, а ребята вообще не знали. Я помогал всем с нотами, я помогал всем на записи, я проводил запись. Ну, в общем-то, получилось так, что я немножко продюсировал запись. И это не потому, что они хуже меня в профессиональном плане были, а потому что вот индустрии, в которых, которые настолько развиты, у них вот эта лестница, по которой надо вскарабкаться, она состоит из сотен ступеней. А на тот момент, когда я начинал в Москве, можно было сразу прыгнуть на любую ступень, потому что, ну, все не сформировано еще, и нет такого, что ты начинаешь с того, что ты работаешь 10-м помощником 3-го оркестровщика на фильме, например. То есть ты, типа, вот хорошо, там, амбициозный и что-то можешь написать, ну, да, возьми, попробуй написать музыку к фильму. Условно говоря, это никогда не было легко. Никто тебе просто так ничего не говорил, возьми и попробуй. Но поскольку нет такого количества ступеней, нет вот этих всех там помощников, оркестровщиков, ты сразу же конкурируешь за ту единственную, которая есть ступень. А это самая большая, это конец пути для тех ребят, с которыми я встретился там в этой поездке. Поэтому в каком-то смысле они все мне вообще, ну, типа, не то что завидовали, но как бы говорили, что мне невероятно повезло, и так и есть, что у меня появился такой опыт так рано в жизни. И это преимущества, которые не могут быть в рынке, который уже, ну, очень сформирован, очень, очень там насыщен профессиональными кадрами и так далее. Обратная сторона того, что, этого то, что у нас в стране выходило огромное количество плохих фильмов и продолжает выходить. Но тренд в целом, я считаю, шел в сторону улучшения качества. Если посмотреть на те же сериалы, в цифровых площадках уже появлялись немало, достаточно немало очень достойных проектов. И я был бы последним человеком, который бы смотрел там отечественные фильмы. Я уже начинал смотреть и с удовольствием смотрел там какие-то вещи, и у меня не вызывало это совершенно никакого ощущения того, что скачок качества, вот я люблю смотреть там, я не знаю, Netflix или HBO, а теперь я должен посмотреть аж там что-то на Кинопоиске. Там было очень немало уже достойных вещей. Неважно, Кинопоиск там, Иви, неважно. Вот, поэтому был тренд. И это вселяло надежду, потому что ты как бы вместе с этим трендом сам профессионально формируешься, растешь, набираешься опыта, пробуешь какие-то вещи, и тебя уже все любят. Ну, как бы комфортно. Но сейчас, конечно, от этого ничего не осталось.
0: То есть ты считаешь, что вот эта индустрия, можно сказать, медийно-культурная, связанная с кино, соответственно, музыкой для кино, сейчас она после начала войны как бы деградировала?
1: Она пока еще никак не изменилась. Угу. Слишком мало времени прошло. Но я считаю, что единственное главным условием развития чего-то является открытая конкуренция. Вот когда уходит конкуренция с американским кино или европейским кино, когда этого просто нет контента ни в кинотеатрах, ни на стриминге, то, конечно, можно сколько угодно собирать денег в прокате, но просто ничего другого нет, люди не могут ничего другое посмотреть. Я не вижу, как это может привести к чему-либо, кроме деградации. Может быть, я не прав, я не знаю. Ну вот, есть закрытое общество, был, в конце концов, Советский Союз, и ничего, замечательные были гениальные Шостаковичи, там, не знаю, возникали гениальные люди искусства. Но просто кино — это еще и бизнес тоже, и показатели зависят не только от там, качества художественного высказывания, но еще и от маркетинга, от сборов и так далее. Сложная достаточно вещь в этом смысле. Я не представляю себе, как закрытый рынок может привести к чему-либо, кроме деградации. Mm-hmm. Мы сейчас начнем опять снимать фильмы про великие достижения на войне, про русское слово, русский мир. Это все здорово. Но как бы... Наверняка это к чему-то приведет, просто это ужасно обидно, на самом деле. Это самое, ну, с точки зрения вот россиянина, если не, там, не говорить про ужасы войны, то это одна из самых больших потерь, что так много настолько талантливых и умных людей в одночасье, там, за полгода, год уехали из страны. Это, на самом деле, это демографическая и культурная катастрофа, и это преступление режима против собственного населения. Наш режим в целом преступен, и война абсолютно преступна, но даже если исходить из вот ограниченного, там, ограниченной логики человека, который размышляет только внутренней политикой, это катастрофа, реально. Я просто совершенно не понимаю, как это может быть оправдано и как это со временем скажется на стране. У меня очень много людей, которых я знаю, которых я именно очень уважаю профессионально, уже уехало, либо сидят на чемоданах, либо оформляют документы. Не знаю, это люди, которые там десятилетия выращивались этой культурой и профессионально формировались, оттачивали свое ремесло и работали на проектах российских и повышали их там имидж страны и качество продукции и так далее. Вот сейчас эти все люди уедут, и кто на их место встанет? То есть это люди, которые там своими руками себя сделали профессионалами, и на это ушло очень много времени. Просто никто об этом не думает, я понимаю, сейчас это у нас другие задачи стоят в стране. Вот, но просто как можно заменить человека, у которого 15 лет работы, опыта там, в звукорежиссуре? Вот кто сейчас на его место сядет? И как он сделает фильм про Севастополь? Я не знаю.
0: Ну, у некоторых деятелей культуры, которые остались в России, такая позиция, что если все уедут, то кто останется? Лучше, если я умею что-то делать и делаю это хорошо, то буду как-то, может, идти на какие-то компромиссы, сопротивляться, но все-таки что-то делать.
1: Наверное. Я не знаю, каждый принимает для себя решение. У всех очень разные. Не знаю, есть мотивация разная, есть взгляды разные, есть просто и возможности тоже. Не все могут уехать. Есть финансовые ограничения, есть семейные ограничения. Я никого не сужу. И если бы можно было... Для меня просто этот компромисс перестал быть приемлемым, потому что для меня эта война – это последняя капля. Я... Вот мне так повезло, что у меня родители абсолютно таких же взглядов, и, в общем-то, мои взгляды во многом проистекают из семьи. И когда Владимир Владимирович только пришел к власти, мы вот с первого года начали ходить на митинги. И это были очень странные митинги. Там было 30 человек, и все друг друга знали по именам. Молодой Немцов, вот это все. И мы 20 с лишним лет ходили на митинги. Вот сначала меня водили, я был совсем еще мальчиком. Потом уже я вырос, я сам ходил. Родители говорили: да ну что-то лень. Я говорил: я иду. Они говорят: ну ладно, мы тоже тогда пошли. И так мы прожили как бы много-много лет с этим человеком. И как сказать, ну когда ты это настолько на такой далекой перспективе осматриваешь, ты видишь, как ты делаешь какие-то компромиссы все время. Ты типа, ну вот, я не знаю, войну в Грузии мы как-то пережили, хотя это был ужасный удар для нас совершенно, тем более мы отсюда выходцы. К Крым, ну вот это все. И ты каждый раз ты думаешь, что ну, это вот уже последняя капля. Но выясняется вот потому, что ты как-то адаптируешься, продолжаешь делать свое дело, окружаешься людьми с похожими взглядами, живешь в своем пузырике и в целом можешь быть счастлив. Хотя есть одна большая проблема, которая все время висит сверху, вот на это все смотрит, как бы, и ты понимаешь, что ее просто откладываешь и вот формируешь свой мир, исходя из определенного вот такого самообмана, но ты осознанно это делаешь, потому что цена слишком велика. А потом возникает вот такая ситуация, которая для меня, для моей семьи становится уже вот пределом, и это мы стерпеть просто не смогли. Наверное, если есть люди, у которых просто эта ситуация отодвинула планку еще чуть дальше, я никого не сужу, но тут каждый по-своему реагирует, и это абсолютно нормально. Наверняка можно продолжать жить в России и быть честным человеком, и делать свое дело честно, и не высказываться в поддержку хотя бы.
0: Да, и последний вопрос. Планируешь ли или хочешь когда-нибудь вернуться назад в Россию?
1: Я вообще сейчас ничего не планирую. Я бы очень хотел, чтобы Россия стала страной, в которой я не являюсь маргиналом, и президент не говорит о том, что я являюсь нацпредателем, и вот это все. Я был просто совершенно поражен тем, что речь в какой-то момент, там, вот месяц после начала войны или что-то такое, наш президент говорил языком ну, практически Соловьева. Соловьева, я считаю, просто подонком. Вот, и мне казалось, что он выражает частное мнение, хотя бы формально это должно так выглядеть. Но когда так говорит президент страны, тебе становится понятно, что официальная политика государства заключается в том, что ты не нужен нахрен. Как бы. Ты лучше убирайся по добру, по здорову, иначе по-русски говоря. Вот, мне не нравится. Я всегда понимал, что мои взгляды маргинальны, и что я не представляю большинство, но мне бы хотелось верить в то, что у меня есть шанс на мои, ну, иметь свои взгляды просто, и чтобы меня все оставили в покое. Типа вот я буду иначе голосовать, потому что у меня есть такое... Не хочу сейчас про Конституцию вспоминать. Ну, в общем, есть такое право. Вот, и все. И мои интересы тоже в какой-то степени должны быть защищены. На большее я уже особо и не надеялся. Я понимал, что маловероятно, что вся страна вдруг возьмет и проголосует за другой курс политический. Но когда вдруг объявили, что вот эти люди, они не просто какая-то небольшая часть общества, они еще и враги этого общества, мне сложно, честно говоря, понять, почему я должен с этим мириться, и почему я должен в этом жить, и почему мои дети в этом должны расти, так уж, честно говоря. То есть, почему я должен им говорить, что в школе не надо поднимать эту тему, а вот это надо поднимать. Я так сам не мыслю, и не хочу, чтобы такие ограничения мы сами на себя.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: мастер Ваня записался воевать. Маша, Боря, Света, Коля улетели за кордон. Одинокий.
1: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
2: Либо-либо.
3: Так, как выйти-то отсюда?
2: Никак!
4: Вот так ты и познакомилась со своими друзьями.
2: Привет, ребята, меня зовут Лиза.
4: Привет, я Витя Исаев.
2: И это мой подкаст «Радио Монеточка», где мы общаемся с нашими прекрасными слушателями на разные темы, которые волнуют подростков и нас тоже, хоть мы и давно вышли из этого возраста. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где вы слушаете его. И ставьте оценки. Хорошие. Сегодня мы будем говорить про дружбу. Мы часто говорим об этом с Витей. Я пытаюсь у него научиться нормально дружить с людьми. Это мой, мне кажется, главный изъян. Единственный мой недостаток. Дело в том, что у меня вообще нет друзей, с которыми я бы дружила больше 5-6 лет. И это в основном все люди по работе. И только по работе. Ни в каких других обстоятельствах заводить дружбу я так и не научилась. А у Вити полным-полно друзей, с которыми он на связи просто десятилетиями.
4: Ну, на самом деле, мне кажется, у меня тоже нет друзей вне моих интересов. Всех друзей, которых я завел, они у меня на две группы, мне кажется, подразделяются. Это музыкальные друзья и друзья по интересам, связанным с компьютерами, играми.
2: Аниме?
4: Аниме.
2: Слушай, ну это, по-моему, уже вышло за рамки друзей по компам.
4: Ну вот, мне кажется, нет, если бы это вышло.
2: Ну да, кстати говоря, правда.
4: Мы бы ходили в походы там или еще что-нибудь делали.
2: Честно говоря, они реально приходят к нам в гости и играют в приставку. И это очень круто. Мне это очень нравится, я очень скучаю поэтому в переезде, потому что здесь к нам уже не могут приходить Витины друзья. Ну, короче, по сути, мой единственный друг – это Витя. Причем, вы знаете, мы же не то, что сразу поженились, поцеловались. Нет, мы сначала 5 лет дружили. И ни за ручку никогда не взялись, ничего такого. Мы просто делились историями, приключениями. Просто гуляли, болтали, пили чай.
4: Мне очень нравится, что ты всегда говоришь, я не сразу обнялись и поцеловались. Всегда.
2: Ну, так я вижу мир, Вить.
3: Меня зовут Маша, мне 17 лет, я из города Куровское, Московская область. Мой первый вопрос – как во взрослом возрасте уже заводить новые знакомства? Детям просто заводить новые знакомства? Кто-то подошел, кого-то дернул за косичку, и уже оп, вы друзья. А во взрослом возрасте начинаешь с вот этих банальных «привет», «как дела?» И как-то после обычно ничего и не идет. Так вот, что делать? Как именно начать коннектиться?
2: Маша, привет!
5: Здравствуйте!
2: Как у тебя сегодня вообще задался день? Какое настроение?
5: У меня сегодня замечательное настроение. Я прохожу вебинары по подготовке к ЕГЭ по литературе.
2: Господи, я желаю тебе удачи!
5: Спасибо большое!
2: Получается, что ты после экзаменов переедешь в какой-то другой город, да? Туда, где ты поступишь в институт?
5: Да.
2: А ты будешь жить в общежитии?
5: Ну, скорее всего, да.
2: Слушай, ну мне кажется, что в общаге ты точно быстро сможешь найти друзей.
4: А куда ты переезжаешь?
5: В Москву.
4: А на кого ты хочешь учиться?
5: Сейчас нацелена на педагогическое образование, либо же на издательское дело хочу попробоваться.
4: Лиза у нас ярый фанат педагогической деятельности.
2: Ты знаешь, это ведь была моя мечта, и, честно говоря, она никуда не ушла. Я действительно все еще мечтаю быть учительницей и пытаюсь придумать какие-то другие пути, как мне к этому прийти. Мне кажется, это очень классная профессия. Ну, давай вернемся к теме. Как нам заводить дружбу во взрослом возрасте? Ты очень интересно рассказывала в своем сообщении про то, что в детстве что дергали за косички или что-то такое.
5: Ну, как один из поводов познакомиться. Одинаковые у вас футболки цветом. Оп, все, давай дружить. Как бы уже какие-то связи появляются вот так вот.
4: В моем понимании, этот механизм, он никуда не девается, на самом деле.
2: Мне кажется, просто чем люди старше, тем они начинают больше бояться отказа.
4: Ну да.
2: Я умоляю, Витя, расскажи историю про свое чаепитие.
4: Да, такая история. В общем, я пошел в банк, я стоял у банкомата, и зашел паренек. Он стал ломиться в стеклянную дверь банка, но было уже после 7, а в Литве заведения, учреждения закрываются после 7. И Он начал меня спрашивать на английском языке, а что дверь-то не открывается? Ну, в общем, мы с ним поговорили, оказалось, что он кыргыз. Он говорил по-русски, сразу мне впарил свой инстаграм, чтобы я на него подписался. И говорит, ну что, пойдем чай пить? Я говорю, да мне домой надо, к ребенку. Он сказал, да ладно, идем на 15 минут. Мы идем за угол. Я не знаю, куда он меня ведет, что это за чайная вообще, что происходит. И там сидят просто, ну, я не хочу ярлыками бросаться, ну, типа хипстеры. Московская такая интеллектуальная тусовка. У них какая-то особая японская церемония. В общем, я там посидел 15 минут, собрал букет телефонов и ушел просто.
5: Нет, история замечательная, конечно.
4: Она, мне кажется, учит тому, что иногда просто в какой-то ситуации нужно всегда сказать «да», и ты где-то окажешься.
2: Она учит еще тому, что если вы хотите переезжать, подумайте много раз, потому что вы будете просто в отчаянии. И вы будете отчаянно искать друзей, знакомства и будете совершать странные поступки. Вот сейчас действительно для нас тоже такой период, когда сложно искать друзей, и мы это делаем прямо через «не хочу». Вот реально, была бы моя воля, я бы сидела весь день и играла в Sims. Честно говоря, так иногда и происходит. Наверное, в нашем возрасте. Ну, типа, я имею в виду, действительно, не в детском, не в подростковом, а уже все. Нас никто в садике, в школе не будет за ручки ставить в пару и знакомить друг с другом. И уже надо реально, вот, мало друзей, хочешь больше, делать это прям как работу. Ну, может, просто мы недостаточно экстравертны, поэтому так это воспринимаем.
5: Ну, то есть... лучше попробовать, чем не попробовать.
4: Да, наверное, не знаю. Можно попробовать разные экспериментальные какие-нибудь способы, связанные с твоими увлечениями, чтобы можно было познакомиться с кем-то.
2: Я, кстати, в свое время подростковое знакомилась только в интернете.
4: Мы с тобой познакомились в интернете. Хочешь рассказать, как мы познакомились?
2: Да я написала просто Вите сообщение. «Привет, давай напишем вместе милую песню». И Витя сказал, «Ну, давай». И все.
4: Мы встретились, прогулялись и после этого написали последнюю дискотеку. Это даже немножко меня тогда оглушило. Запрос: «Привет, а давай напишем милую песенку». Мне кажется, иногда такие искренние, простые предложения, прямые просьбы, они очень хорошо работают. Особенно на людей, которые иногда просто из-за работы или еще чего-то...
2: Ну, которые варятся в этих сообщениях. «Добрый день, интересует ли какая-то проектная деятельность в нашем... Значит, сейчас есть какое-то время выделено, какое-то интересное...»
4: Территориально мы находимся.
2: Ну да, а я, просто, видишь, совершенно была в этом всем неопытная. Я вообще была абсолютно начинающим музыкантом тогда, в отличие от тебя. И для меня это было нормальное общение. Ты пишешь: «Привет, я хочу, чтобы мы написали вместе песню».
4: И это было супер, потому что я больше люблю, конечно, сообщения такого рода. Ну, то есть я ненавижу это профессиональное общение, стерильное, сухое.
2: Самое главное там зашифровать фразу. Я сейчас работаю без менеджера и на почте отвечаю сама вместо менеджера. Типа, ну я же не могу от своего лица. Я же такая знаменитая певица крутая. Я не могу. Там, да, есть запросик на какое-нибудь выступление. Да, привет, это Лиза. Я бы могла спеть у вас. Нет, надо делать вид, что это отвечает менеджер. И вот я целый день сижу и выдумываю, как эту простую фразу обернуть в эти... ну, территориально есть некоторые возможные нюансы. Окошки. Что по условиям? Хочется спросить, сколько денег и когда? Но вместо этого ты первые там три переброса сообщениями должна вот это что-то из себя строить. И притворяться другим человеком.
4: Как было бы просто, да? Мне кажется, что искренность – это, конечно, главный источник настоящей дружбы.
5: Проанализировав ваши слова, я действительно могу сделать вывод, что это так, потому что я вспоминаю свой опыт, и когда я искренне говорила вот что-то такое простое, там, веселое, я начинала общение именно так, как я его хотела начать, действительно у меня все складывалось. Спасибо вам.
2: Бай-бай. Что ж, Витя, у нас уже рвется телефонный провод. На очереди следующий звонок от Тани.
6: Привет, меня зовут Таня, мне 16 лет, я из Москвы и сейчас живу в Загребе. Это столица Хорватии, солнечной летней страны, где в столице делать абсолютно нечего. И я не могу поделиться своим successful опытом нахождения здесь друзей, потому что у меня их пока нет местных, но хочу сказать просто про большое, огромное отличие этикета дружбы в разных странах. Мне кажется, это нужно учитывать.
2: Таня, привет!
6: Привет!
2: Как дела?
6: Дела супер хорошо. Я сейчас поехала на выходные на море.
2: У тебя, получается, Какой-то такой дом на колесах сейчас?
5: Нет, я на корабле.
2: Слушай, как интересно, ты сказала, что там другой этикет, другие правила, а ты не могла бы привести какой-то пример вот такой разницы, потому что я так долго, конечно же, не жила вообще, наверное, нигде, кроме вот России и Литвы.
5: Тут все работает вообще по-другому. Значит, во-первых, ребята, с которыми я тут общаюсь, местные, они гораздо больше зависят от родителей. Они прям такие маленькие детишки, мы никуда не можем без мамочки, без папочки, у-тю-тю. И отношение к дружбе, оно совершенно другое. Оно как у детей в песочнице, что типа сегодня я с этим в куличики играю, завтра я с этим в куличики играю. И все они моя большая дружная семья из близких друзей. И какое-то такое отношение, что типа там раз, два, три, четыре, у меня 100-500 друзей. И нет этого разделения на как бы компанию, друзей, близких друзей. Нет какого-то подхода, что нужно, например, с человеком один на один выстраивать контакт. И мы с местными как-то в этом плане вообще не можем сконнектиться.
2: Слушай, а ты знаешь, что мне захотелось отметить из твоего рассказа, что ты, прожив на самом-то деле не так еще долго в новой стране, уже общаешься с местными ребятами, потому что у меня куча людей тоже разъехались в разные страны, и большая проблема у многих то, что они не могут начать это делать, они общаются в своих диаспорах по национальности. Я просто сейчас вспомнила, что в детстве как раз-таки была тем подростком, которого никуда не отпускали. И я все время пыталась куда-то выбежать через окно, там, я на первом этаже просто жила, как-то сквозь решетку эту вытащиться, как-то придумать, потому что все подружки уже сходили в клуб, все на выходных выставляли эти фотки, как они в этом клубе стоят, такие 13-летние девочки, и все. И на ночевке все эти, знаешь, тоже приходилось какими-то немыслимыми выкрутасами выбираться, что-то выдумывать.
4: На самом деле, я тоже добавлю, что я был тем ребенком, которому мама не разрешала никуда ходить до 18 лет. А после 18 лет, типа после 10, там, и это действовало вплоть до там, 24 лет, когда я переехал в Москву. И на самом деле, у нас был разговор с ней, когда через год я приехал в Ульяновск, и она сказала, что когда я здесь, она переживает за то, что происходит со мной. И, наверное, это просто комплекс небольших населенных пунктов. В Москве все-таки 20 миллионов человек.
2: Ну да, в Москве я бы с большей вероятностью дочку бы отпустила гулять, чем, например, в своем родном Екатеринбурге.
4: Хотя у меня были друзья, которые тоже просто ставили родителей в известность, что они куда-то идут там.
2: Но это, знаете, как сначала мы все маленькие детки, потом начинают все расти. У этих выросли уши, у этих зубы. Эти сначала в длину, эти сначала в ширину. И это все кажется просто какими-то кардинальными различиями, но к тому моменту, когда ты взрослеешь, все как-то примерно выравниваются, и такие вещи вам больше вообще не мешают.
5: Я очень жду как раз-таки этого момента, когда наступит какая-то такая планка, то когда я, Таня, девочка из Москвы, и там какая-нибудь Аня, девочка из Хорватии, когда мы подрастем настолько и наберемся какого-то разного опыта, что мы будем примерно на одной планке развития. Вот этот опыт, который у меня уникальный, у них же тоже есть какой-то уникальный. И наверняка они на меня смотрят в каких-то аспектах и такие думают, блин, вот это она малявка там какая-то несмышленая. Вот, но это нормально.
4: Mm-hmm. А какие вопросы ты им задаешь?
5: Самое сложное — это шутки. Когда они шутят, и все смеются, а я стою такая, ничего не понимаю. Я говорю, ребят, объясните, в чем шутка.
2: И как они на это реагируют? Они говорят, как ты могла не понять? Ха-ха-ха, мы уходим.
5: Нет, ну нет, не так. Они, слава богу, все хорошие. А что касается как раз-таки вопросов про дружбу. Например, в Хорватии они никогда не ходят друг к другу в гости. Для них прям, чтобы пойти в гости... Ну... Почти никогда. По крайней мере, вот ко мне еще в гости местные не приходили. Хотя я приглашала пару раз. Но они такие, нет, давай лучше встретимся в городе. У них есть такое понятие, как пойти на каву. Кава — это кофе. И они вот выходят и типа полтора часа сидят и пьют один эспрессо. И болтают за жизнь. Вот. Это, да, такой южный какой-то морской менталитет. Вот.
4: Итальянцы тоже так делают.
5: Да, да.
2: Все счастливые люди так делают.
4: Я бы с удовольствием полтора часа пил кофе и смотрел в одну точку.
2: Ну нет, пока что тебе что-то мешает. Подожди несколько лет, когда Нина куда-нибудь там отправится, в какой-нибудь детский сад. Но вы знаете, кстати, что я заметила по жизни вот после переезда? Действительно, очень помогает окунуться в эти традиции, в этот чужой подход, несмотря на то, что он кажется непривычным, и ты что-то не понимаешь. У меня это конкретно с блюдами. Я очень четко как бы увидела эту штуку, потому что первое время, как и все люди, которые переехали, я искала все эти гречки, пельмешки, вот такие, какие мне надо. Свой любимый кекс с изюмом, мокрый. Здесь такого нет. И все это меня заставляло чувствовать себя как-то неполноценно. И в какой-то момент я решила окунуться и начать есть их местный шакотис. Это яйца с сахаром, которые делаются по типу шаурмы. И это тесто во все стороны лезет, и получается такая классная, сладкая, хрустящая елочка.
5: Жесть.
2: Ну, сначала показалось странным, суховатым. А теперь, знаешь, с чаем...
4: За уши не оттянешь.
2: За уши не оттянешь. С чаем, с кофе. И мне стало так легко, потому что, знаешь, животу и мозгу не так много времени нужно, чтобы под это подстроиться. И ты себя начинаешь чувствовать гораздо комфортнее в стране. Спасибо. Очень интересно было тебя услышать. Желаю тебе удачи. Ты супер крутая.
5: Спасибо. Спасибо. Ты тоже очень крутая.
7: Меня зовут Лиля, мне 11 лет, я живу в Нью-Йорке, и когда я говорю об этом кому-нибудь с не самым каким-то радостным лицом, все начинают там сразу: «А почему ты такая расстроенная? Это же настоящий Нью-Йорк, тебе же так хорошо, но мне нехорошо». В общем, моя проблема в том, что я хочу тут в школу, там учатся как дети из Америки, так и дети из России или Украины. И там у меня есть знакомая из Украины. В общем, она постоянно пытается как-то подчеркнуть, что я из России, а она из Украины. Хотя я, во-первых, не выбирала, где родилась, а во-вторых, даже если бы выбирала, мне не кажется классным, если человека не любят из-за того, что он из России. Я не понимаю, почему меня надо так как-то тыкать в это носом.
2: Привет!
8: Здрасте.
2: Ты прислала нам очень интересный вопрос, которого я, если честно, боялась, потому что это такая сложная тема. Мне очень обидно, что это все взваливается на плечи детей, которые вообще не то что, просто технически вообще не имели права посещать выборы, конечно, не имели возможности выбирать, где им вообще родиться, и мне кажется, это ужасно несправедливо.
4: Я думаю, что, я, конечно, ее не знаю, но когда она что-то такое говорит, это, скорее всего, не от того, что ты ей не нравишься, скорее наоборот, вы общаетесь, потому что ты ей нравишься. Это просто производная ужасная вот этой штуки, которая происходит. И она сама, как и ты, не можешь отделаться от того, что ты родилась в России, где такой президент, она не может отделаться от того, что она пришла из той страны, на которую этот президент совершил нападение. А учитель вообще, ну, он что-нибудь тебе говорил по этому поводу?
9: Учительница об этом не знает, потому что между уроками у нас там перерывы по 5 или по 3 минуты. Но в основном мы как-то общаемся либо на прогулке и на обеде, там за нами учительница не следит, либо мы, ну, иногда как-то в гости друг к другу ходим.
4: То есть вы ходите друг к другу в гости, да?
9: Да. Да, да, у нас там какая-то есть компашка в этой школе, в которой мы более-менее общаемся и как-то ходим друг к другу.
4: А семьи ваши знакомы?
9: Ну так, не то, что прям очень знакомы, но как-то общаются более-менее.
4: А что они думают насчет вашего небольшого расхождения?
9: Родители этой девочки не знают об этом. Мои родители, ну я им говорила, но им это не нравится, но сделать они не особо что-то могут.
2: Я думаю, что ты очень умная и классная девчонка, и, может быть, ты даже и могла бы это решить самостоятельно, но я не уверена, что это то, чем должен заниматься такой юный прекрасный человек.
4: Ну, в общем, такой себе ответ в стиле «жизнь растает все по своим местам».
2: Слушайте, ну, мне кажется, когда ты говоришь с детьми и подростками, очень часто на любой вопрос ответ такой: «Здесь здорово попытаться, здорово попросить взрослых помочь, но иногда действительно просто немножко подождать».
4: Мне вообще не давай людям определять тебя по какой-то одной вещи вообще в жизни.
2: Особенно по той, которую ты никак не выбирала.
9: Спасибо.
2: С тех пор, как мы переехали в Литву, у нас тоже появилось очень много людей из самых разных стран, что для меня вообще в новинку. У меня никогда не было такого опыта, особенно в таких непростых обстоятельствах. Но я думаю, здесь разница в том, что мы не подростки, и мы имеем возможность выражать свою позицию.

0: что говорить правильно, что неправильно. И тут такой классный подарок и такое классное общение, которое до сих пор у нас сохраняется.
1: Привет, меня зовут Игорь, мне 12, я из города Химки. И у меня как раз вопрос, как найти новых друзей после переезда, потому что мы переехали сюда с мамой, получается, год назад, и я никого так и не нашел. Сначала мы переехали сюда в декабре, получается, и я еще учился в своей старой школе, которая была в Москве. Там были мои лучшие друзья, со мной дружила весь класс. Это было очень круто, но мы все-таки с мамой решили перевести меня в другую школу. И в этой школе, в которую я перевелся, меня сразу не приняли, как учителя, так и одноклассники. Вот. Но мы решили перевести меня уже в другую школу с мамой. Здесь у меня, в принципе, хорошие друзья, хорошие одноклассники, ко мне хорошо относятся учителя, но почему-то мы дружим только в классе.
0: Привет, Игорь!
1: Привет.
0: О, господи, это так обидно. Ты такой прекрасный, улыбчивый человек. И сложно поверить, что кто-то не хочет с тобой почему-то дружить.
2: А чем ты вообще увлекаешься?
1: Я иногда играю на синтезаторе.
0: Вот. Это нам очень близко, и мы это очень хвалим.
1: Я хочу еще научиться играть на гитаре, но у меня не получается пока.
2: Класс.
0: Мы с Витей сами тоже никогда не были в своем классе звездами. И часто тоже чувствовали себя неуютно, сложно было найти друзей. Но конкретно в нашем опыте нам очень помогали какие-то кружки, где мы могли найти ребят по интересам. И тогда сразу находится о чем поговорить.
1: Ну да, я вот раньше ходила на фигурное катание.
0: О, класс.
1: Да, но почему-то со мной тоже никто не хотел дружить, я вообще не понимаю.
2: Знаешь, со своими лучшими друзьями я познакомился в школе. Но это было не в первом, не втором, а в седьмом классе. И я познакомился в школе тогда, будучи шестиклассником, с десятиклассником. И мы с ним подружились, а этот десятиклассник как раз был самый популярный парень в школе. Он стал со мной постоянно общаться. Ну, то есть я как бы не форсировал абсолютно, то есть для меня была непонятна эта дружба.
0: Как я понимаю, ты был супер странненьким.
2: Я был странный,
0: но ты был супер уверенным в себе. Ну, в целом, я это заметила не так давно. Людей действительно очень привлекает уверенность в себе. Это как будто бы такая очевидная мысль, но мне потребовалось время, чтобы ее понять. Как я к ней пришла, анализируя тех людей, за которыми я слежу в ТикТоке. Я люблю смотреть на каких-то стареньких смешных бабулечек, которые рассказывают, как они пекут пироги. Люблю смотреть на каких-то совсем юных ребят, которые рассказывают, как проходит их день, как они ездят по городу, там, на маникюр, в салон красоты и так далее. Ну, типа, это очень разные люди, и их между собой ничего не объединяет, и у меня с ними общих интересов нет. Но я поняла, что все они ужасно уверены в себе. Это такое классное качество, и здорово, когда можно в себе эту уверенность найти где-то. Но опять-таки где?
2: Может быть, тебе, знаешь, написать объявление о том, что ты хочешь сделать музыкальную группу.
0: О, Витя так нашел себе друзей, с которыми он сейчас до сих пор дружит.
1: Ну да, можно.
2: Это будет круто, вы будете писать песни.
0: Давай с тобой так договоримся. Ты пишешь объявление, делаем музыкальную группу. Требуется до 15 лет барабанщик, гитарист, ну, у тебя синтезатор.
2: Басист, вокалист. Или ты поешь?
1: Ну, я и играю, и пою.
0: Вот, вокалист, и отлично. В общем, вы вместе что-нибудь придумайте, и мы с тобой договоримся. Ты сделаешь кавер на какую-то мою песню, и я якобы случайно сделаю там репост, и ваша группа станет супер классной в вашей школе, и все. Вот так вот мы пойдем таким путем. Обходным.
1: Ну да, будет прикольно.
2: Спасибо тебе, что позвонил.
0: Пока, спасибо.
1: Пока-пока.
0: Бедные малыши, да? Ну, мне правда, вот просто вспоминая себя в детстве, мне хочется всем им сказать: господи, да подождите, ребятули. Сейчас вы вырастете, будете сами выбирать, где вам жить, чем вам заниматься, куда вам ходить, на что вам тратить свои деньги, что вам читать, кому писать, кого игнорировать. Подождите чуть-чуть, если вам некомфортно в этом, на самом деле, достаточно дебильном, сложном подростковом возрасте, да потерпите, он скоро закончится.
3: Привет, я Ульяна, мне 17 лет, я из города Санкт-Петербург. Как пережить то, что большинство твоих близких друзей уехали в другую страну? Как дальше с ними общаться и как не перестать, не потерять тот момент, когда вам офлайн легче, чем онлайн?
0: Привет!
4: Мне, если честно, не верится вообще.
0: Мне так радостно тебя видеть. Ты такая радостная, улыбчивая, позитивная.
4: Да?
0: И вообще, неужели даже и у тебя есть какие-то проблемы с этими друзьями?
4: Я уже

0: немножко порефлексировала и подумала, как можно сделать, и какие-то советы нашла для себя, которыми я могу поделиться, которые мне помогли.
1: Это было бы очень интересно.
0: У меня есть подруга, ее зовут Варя, и я узнала, что она уезжает, и мы в последнюю неделю встретились, создали группу, и сразу в этот момент начали общаться каждый день в этом чатике Телеграма, потому что для нее уехать в Грецию было очень... Ей там было одиноко, грустно, и понимать нужно, что твоему другу в другой стране нелегко, и ему нужна поддержка.
1: Господи, я мечтаю о таком друге. Ты очень классный друг.
0: Спасибо.
2: Совет номер два.
0: Есть люди, которым недостаточно онлайн-общения, это естественно, то можно сделать такие браслетики, парные браслетики. И когда вы скучаете по человеку, вы можете дотронуться до этого браслетика, или вы чувствуете, что этот человек рядом с вами, не знаю, вот как-то так.
1: А ты знаешь, я что видела, что сейчас есть такие лампочки или какие-то браслеты или что-то еще, они парно сопрягаются друг к другу, и если ты прикасаешься, допустим, к своему светильнику просто, то в этом месте светильник загорается в комнате твоего друга на другом конце земли.
0: Ничего себе.
1: Да.
0: Это очень здорово. Третье – это почта. То есть я не знаю, как в России работает с этим, но, в принципе, можно отправлять посылочки друг другу, сладости из других стран, открытки.
1: Ты уже так делала?
0: Нет, у меня так подруга делала.
1: У меня в семье это просто прям важный ритуал. Это наша такая большая семейная традиция. Кто бы куда ни разъехался, и самое главное, несмотря на то, у кого какой сейчас бюджет, все равно время от времени мы отправляем друг другу эти посылки, магнитики, какие-то печенюшки, записочки. Все, что можно, короче, запихнуть в эту посылку. И как же приятно это распаковывать потом всей семьей. Это прям очень крутой совет.
0: Следующий – это видеосозвоны. Если не хватает живого общения. Пятое – это можно организовывать деятельность вместе, то есть начать бегать по утрам вместе. Можно делиться завтраками, начать читать книжку вместе.
1: Или фильм смотреть вместе, сериал.
0: О, да.
1: Это просто прекрасные советы, мне они все нравятся, я все их плюсую и одобряю. Они просто шикарные.
2: Одобрено. У меня был в школе лучший друг Костя, и мы потом очень долго общались еще после этого всего. Но в какой-то момент просто несознательно он как-то начал отдаляться, и у меня появился новый как бы лучший друг Денис, с которым я до сих пор дружу. И вот Костя когда-то был нашим общим лучшим другом, и мы часто вспоминаем и обсуждаем, почему он с нами перестал общаться.
1: Объединились против третьего.
2: Ну нет, мы не против, мы в шутку.
1: А я могу скинуть твоим друзьям этот подкаст? Или мы будем от них скрывать?
2: Можешь скинуть. Ну, в общем, вот теперь, когда как бы и мы уехали, и я с Денисом не вижусь, у меня есть такая навязчивая идея, можно сказать, мечта такая. Но она когда-то распространялась на троих человек, но Костя дал четко понять, что его не интересует как бы эта идея, что нам нужно просто перевести отношения еще на новый уровень как бы. Но у нас никогда не было, например, того, что мы поехали в поход, например.
1: А у меня уже в голове созрел доступный для подростков похожий план. Это детские лагеря.
2: Исправительные.
1: Просто на примере своих знакомых я знаю, что некоторые так делают. Ну, у всех семей разные возможности по деньгам. Есть лагеря дорогие, подешевле. Обычно за границей все-таки они не самые дешевые, но туда, например, можно подать заявку, как какой-нибудь талантливый ребенок. Или если это лагерь с интеллектуальным уклоном, можно сдать туда какие-то тесты, пройти какое-то собеседование, и почему бы не договориться со своей подругой и летом встретиться в каком-то лагере. Я, между прочим, знаю несколько очень классных лагерей, где работают мои друзья, и знаю, что для некоторых подростков, которые разъехались по разным странам, это классный способ вместе держать связь. И еще ведь, завидуя твоей многолетней дружбе с твоими друзьями, я для себя вывожу какие-то секретики, которые я пытаюсь перенять. И один из них – это, несмотря на то, что общение регулярное, постоянное, оно тянется, развивается, оно не насильственное.
2: Но это как раз тот вывод, который я сделал еще в какой-то, знаешь, давний период, когда я только понял, что Костя начинает... Ну, это правда, это был мой друг детства, я с ним общался с седьмого класса. То есть каждый день после школы мы виделись. Мы виделись в университете, когда он учился. Мы учились совершенно разных. То есть я учился на музыкальном, он учился на физико-математическом. Мы каждый день все равно виделись.
1: А потом
2: мы стали отдаляться, и он сказал такую вещь, что мое отношение, оно как бы никак на это не влияет. Просто жизнь как бы складывается иначе. Я понимаю, конечно, дружба — это процесс. То есть дружба — это не результат, это не какая-то вот плашка, которую там вы заслужили друга, и все, как бы. То есть человек никогда не может тебе принадлежать.
1: Ну, кстати, Вить, как любая жена, я всегда знаю, там, да, что как оно все вообще должно было бы быть, как оно все на самом деле. Между прочим, я считаю, что ты иногда не слишком, недостаточно давишь на своих друзей и недостаточно их себе подманиваешь. Например, когда у нас была свадьба, я просто написала Косте. Костя, приезжай к нам на свадьбу, вы же с Витей друзья. Витя мне говорит, да не приедет, он не приедет. И что, вы подумайте, как миленький стоял в галстуке, в рубашке на нашей свадьбе, купил билеты на поезд, снял отель.
2: Back to differ, как говорится.
0: Я хотела сказать про то, что с друзьями они регулярно общаются, а ты знаешь то, что он твой друг, и ты можешь раз в месяц с ним увидеться или просто раз в два месяца с ним созвониться, все обсудить, и он будет точно такой же близкий друг, как и с тем, которым ты каждый день встречаешься.
1: Это очень ценное качество.
0: Интересно, да.
1: У тебя есть такие друзья, с которыми ты можешь не видеться полгода, и ты знаешь, что вы все еще друзья?
0: Конечно, да.
1: Класс, это очень круто.
0: Там главное, чтобы друг думал, что ты тоже его друг.
1: Вы знаете, еще вот ты, Витя, затронул такую тему, когда друзья резко и неожиданно отдаляются, и я решила быть искренней на этом подкасте и показывать свои худшие стороны. И действительно, моя худшая сторона в дружбе – это резко удаляться. И все люди, которые на меня держат какую-то обиду или непонимание – это именно всегда связано с этим. Я никогда там никого не предавала, обижала, но я резко могу исчезнуть из жизни. Витя, ты можешь за это не переживать, это тебя не касается, просто я уж очень прям в тебя так влюбилась, вообще просто по всем фронтам, во всех сферах ты для меня номер один.
0: А ты как-то объясняешь им, почему ты отдаляешься? Или просто пока и все?
1: Как мне кажется, я, конечно, все объясняю. И я заранее говорю о том, что мне что-то не нравится, или что у меня вот какие-то там свои планы. Но просто все, это общий такой фидбэк. Она нам ничего не сказала, мы ничего не поняли, она просто в один день исчезла, как кошка. И одна подружка, она хотела это даже комплимент сказать, и говорит, да, Лиз, ладно, я уже знаю, мы шутили там с мужем. Лиза, она как кошка. Пришла, когда она захотела, побыла, ушла, и ты не можешь ее позвать, задержать. Она просто в какой-то момент однажды, наверное, может быть, придет тебе назад. Я считаю, это из-за того, что я близнецы. Хотя я не очень в это верю. Говорят, знак близнецов, все мои дети от разных отцов.
2: Вот мы и пришли.
1: Нет, ведь просто я на тебе помешана, и я уж точно как бы хочу всегда быть с тобой.
0: У меня была ситуация, что со мной перестали резко общаться. Я не знаю, это прям я супер долго переживала. И ты все понимаешь логически, но эмоционально ты тоже переживаешь.
2: Да, вот. Это правда.
1: Слушайте, вам тяжело переживать расставание с друзьями?
0: Да.
2: Ну да.
1: Я никогда не испытывала это ощущение, ребят, серьезно.
0: Ничего себе.
1: Когда заканчиваются романтические отношения, ты испытываешь эту боль, но с друзьями у меня почему-то никогда не было вот этого этапа.
2: У тебя когда-нибудь была такая искренняя дружба, где ты всем делишься с человеком?
1: Была.
2: Ну, ты сейчас общаешься с этим человеком?
1: Ну, с тобой, да. С другими нет. Я действительно тот человек, который иногда покидает жизни чужих людей, и я из всех сил стараюсь это сделать как можно более деликатно, аккуратно, но из-за того, что у меня искренне в душе нет этого порыва, и у меня возникают свои какие-то надстройки, я по каким-то причинам начинаю видеть другие стороны. Я по-другому теперь смотрю на этого человека, на себя. У меня... Ну, может, я вообще от своих каких-то черт характера хочу избавляться. Я с удовольствием этим займусь, с психологом, но не сейчас.
2: Хорошо. Ладно, Ульяна, у тебя очень красивое имя. Я всегда вспоминаю свой родной город Ульяновск. Спасибо тебе, что позвонила.
1: И вообще, ты очень красивая, у тебя очень классный стиль, у тебя очень круто оформлена комната, и было очень радостно с тобой поговорить.
0: Спасибо, пока.
1: Нас уже ведь все тормозят, время уже давно истекло, погас свет, все ушли, и только мы с тобой сидим.
2: Остались клоуны.
1: Одно окошко горит, и только мы с тобой здесь сидим и болтаем. Я надеюсь, что мне удастся стать хорошим другом.
2: Ты хороший друг для меня. Мне сложно иногда верить в те истории, которые ты рассказываешь, потому что для меня ты всегда была очень хорошим другом.
1: Спасибо, очень приятно.
2: Пока. Увидимся.
1: Дорогие слушатели, я надеюсь, что уж хоть для вас-то я смогу стать добрым, верным другом на долгие годы. Я надеюсь, что вы хорошо проводите время под наш подкаст и жду вас в следующем выпуске.
3: Спасибо, тетя Монеточка.
1: Пожалуйста, мои сладкие, нежные малыши.
2: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров.
1: Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся, услышимся.
2: Пока.
4: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Привет! Это подкаст студии «Либо-либо. Краткая теория всего». Этот сезон мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и радио «Сахаров».
1: Привет! Меня зовут Лиза Каменская. Я занимаюсь литературным журналом «Незнание», работаю СММщицей в книжном сервисе и очень люблю читать.
2: Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я работаю в школе и перевожу. И тоже очень люблю читать.
1: В третьем сезоне этого подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
2: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем сборник «Хочется жить в полную силу. Дневники подростков оттепели». «Хочется жить в полную силу. Дневники подростков оттепели». Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2023 год. Подготовили Ирина Савкина и Светлана Николаева. Книга состоит из критического предисловия, коротких биографических справок и, собственно, 7 дневников обычных советских подростков из разных регионов и социальных слоев. Их объединяет только то, что юность этих подростков выпала на начало 60-х годов, разгар оттепели. Дневники для издания подготовил Центр «Прожито». В прошлом выпуске мы упомянули такое понятие, как общественный договор, который ввел философ Гоббс. И работал он так. Государство тебя защищает, а ты для того, чтобы оно тебя защищало, ему отдаешь свободу, налоги, ну, в общем, в нем живешь. Однако мы не упомянули парочку к Гоббсу британского философа Джона Локка. Дело в том, что он позже дополнил понятие общественного договора идеей о том, что у человека-то есть право на восстание против несправедливой власти. И наличие вот этой идеи с ним, конечно, связаны, да, и революции и перевороты в Европе, и колониальные войны, и борьба за отмену рабства, и за равноправие.
1: Вообще восстание на бытовом уровне ассоциируют с подростками, мне кажется, чаще всего, потому что подростковый возраст сам по себе подразумевает бунт против родителей, иначе как бы сепарация не произойдет, и будешь сосать сисю до 35 лет. Ну, в смысле, что это буквально необходимое, как бы, что это встроенное в психику человека не только право на восстание, а необходимость. Вот. И, в общем-то, исторически это тоже оправдывается, потому что 60-е годы во Франции, в других странах Европы, в США подростки, собственно, активно принимали участие в политической борьбе, во всяческих акциях.
2: И с того времени их все и стремаются. И периодически считают, что вот, типа, распоясались-то как. Ишь, ходят тут.
1: Я обхожу всегда. Вот знаешь, если сидят подростки больше, чем, типа, трое на бордюре, я реально напрягаюсь и обхожу осторожно.
2: Мы иногда обходим, а иногда мы с ними работаем. Тут проблема.
1: Соболезную, Саша.
2: Короче, они кучкуются, потому что они находятся в очень непонятном таком пограничном состоянии, потому что они между ребенком, у которого прав никаких практически, ну, там, не быть съеденным, и взрослым человеком, у которого прав как будто довольно много. И учитывая, что мы сказали про право на восстание, это как раз тот самый случай, когда ты как будто бы хочешь нового договора общественного, но...
1: Но еще не знаешь таких слов.
2: Только твое государство — это твои родители, твое государство — это школа. Да, пока у тебя как бы мини-версия вселенной.
1: Да, в общем, поэтому мы решили, что сегодня интересно было бы обсудить подростков, а еще интереснее обсудить дневники подростков. Вот. Собственно, дневники.
2: Да.
1: Не первый раз мы их обсуждаем. У нас был уже выпуск про дневник Анны Франк, и хотя и то дневники, это довольно разные, недовольно, это сильно разные две книги, потому что дневник Анны Франк — это тоже, с одной стороны, свидетельство, в общем-то, подросткового возраста, и мы с тобой много обсуждали, как он там проявляется, как бы в интересе к сисям, спорах с мамой и так далее, влюбленностях, ну, типа, там типичный подросток. Но это такой дневник, в то же время уникальный и как бы почти знаменитости. И...
2: Мы не считаем это просто дневником, мы считаем это дневником именно ее. Мы знаем ее фоточки, мы видели про нее спектакли и так далее, да, то есть она такая супер яркая личность. личность, из-за которой отчасти нам интересно читать дневник.
1: Да, а вот эти дневники, которые мы сегодня читаем, они собраны Центром Прожито, и сайт Центра Прожито — это один из моих любимых сайтов в сети интернет, потому что там собрана куча дневников от известных каких-то или относительно известных людей до абсолютно неизвестных, в смысле просто какие-то люди, не знаю, нашли дневник своего дедушки, который он вел там, не знаю, в войну, после войны, до войны, принесли центру.
2: Вот часто это просто дневники родителей люди еще присылают.
1: Да, часто дневники родителей дали родственников, которые просто сданы были в центры Прожито, их там оцифровали и в том числе выложили на сайт. И я, например, люблю развлекаться так, что просто вбиваешь какое-то слово в поиск и смотришь, как бы, какие люди в каком контексте его употребляют.
2: Плюс к этому Прожито периодически подготавливает какие-то книжные проекты. И дневники подростков оттепели — это как раз такая история. Да? То есть выбраны 7 текстов. Это 4 юноши, 3 девушки. География от Уфы до Москвы и Питера. И люди очень разные. Важно то, что они родились в 43-48 годах примерно. И они заканчивают школу в начале 60-х. То есть ровно в то время, в котором, да, мы считаем, что советский человек чувствовал себя заметно более свободным, чем во все остальные декады, скажем так.
1: Да. Короче, подростки реально разные, и у меня к ним есть отношение. У меня есть мнение по поводу каждого, каждый человек будет... Что, наверное, надо сказать про мое отношение к подросткам просто в целом, прежде чем я буду их обсирать.
2: Сначала обосри их в целом, а потом будешь обсирать в частности.
1: Да, подростки. Что я думаю о них? Я их боюсь, потому что для меня вот это право на восстание, которое у них поднимается, и как бы вот это вот появляющееся право на все, типа право на жизнь, право быть таким, быть сяким, это какая-то очень мощная сила.
2: Скорее не право, да, а появляется требование.
1: Да, требование, да.
2: К миру. А ну-ка, давайте.
1: И подростки вообще, они довольно требовательные. И в дневниках это видно, что они требовательные, и у них как бы это какая-то такая пора, когда образуется мнение по поводу всего. И дневники это тоже классно выражают, потому что там, ну, как бы там есть все, от каких-то абзацев, даже страниц про то, что, значит, как можно говорить, что Лермонтов, он вот чуть хуже Пушкина и где-то там на вторых местах, когда Лермонтов это, и там просто типа 2 страницы про то, как замечателен Лермонтов, до таких же 2 страниц, как мы с Галкой пошли, и потом она обиделась, короче, и она отошла от меня на 100 метров вперед, а потом она вернулась, и потом мы с ней пошли к тете Кате, у тети Кати, короче, мы съели борщ, борщ просто объедение, вот, и мы потом пошли обратно туда, и, короче, и это может быть в одном дневнике с разницей в неделю, и ты думаешь, ну, как бы жизненно, да, я, конечно, хейчу подростков, но я тоже там была, когда ты одновременно думаешь, что ты очень взрослый, и как бы сейчас напишешь литературоведческую работу про Лермонтова, но при этом ты все еще срешься там из-за чупа-чупса или, ну, как бы... Это очень реально странный период какого-то меж всего, какого-то лимба просто между детством и взрослостью, вот.
2: Я, поскольку просто много лет...
1: Оправдай их, давай.
2: Работаю с подростками, и меня страшно задевает, что я постоянно вижу нарратив про то, что с каждым годом подростки все наглее-наглее, все хуже-хуже, вообще вот раньше хоть по шее можно было надавать, а теперь, блин, ювенальная юстиция. Для меня это очень удивительно, потому что это, ну, иногда делают люди, которые вообще, например, вот за права женщин. Ну, тут, типа, начало 1900-х все ровно такие, как им вообще по шее надавать нельзя, блин, этим женщинам? Они лезут куда-то, права свои качают вообще. Вот. В общем, проблема для меня в том, что агрессивное отстаивание прав, которое представляют подростки, оно действительно агрессивнее, чем мы привыкли. Они ведут себя часто то, что называется асоциально, да, то есть они вот не действуют по нашим правилам. Уже и еще не, да, уже не действуют, потому что уже не дети, еще не, потому что у них еще лобные доли нормально не развиты. Вот, это не шутка.
1: Но у меня, будем честны, тоже только 2 года назад развились, так что кто я такая?
2: Вот, да. Но что еще важно? Мы все время говорим, подростки, как кто-то такой, как бы как группа людей.
1: Они другие.
2: Они
1: чужие.
2: Другие, да, против хищника. Но мне кажется, что вот наша книжка супер помогает увидеть, насколько они все еще и индивидуальные вообще-то.
1: И все бесят по-разному. Вот каждый, ну, реально индивидуально.
2: Ну, короче, у меня есть любимки, есть те, кого я хейчу.
1: Мы с тобой стали пытаться говорить, как подростки сейчас. Кто-то кринж, кто-то лав, кто-то хейт, кто-то имба.
2: Да, я представляю себе, что будет, если подростки такое послушают. Вот они слот, кринж.
1: Ну, ух! Мы кринжухи две, Саш, мы кринжухи.
2: Да.
1: Но бесят они реально все по-разному. Но на самом деле у меня есть любимки.
2: Да, давай, как бы топ хейта и любви.
1: Да, ну вот у меня такое очень сложное отношение к персонажу /человеку Сергей Попадюк. Сергей Попадюк такой мальчик из привилегированной семьи. Он ходит на дополнительные занятия, рисует там лепка, скульптура. Он ходит на Гамлета, что-то ходит в театр. И все друзья у него тоже такие интеллигентные. Вот, ну, он очень такой...
2: Рафинированный юноша.
1: Рафинированный, да. И очень нежный. И он просто очень еще поэтически ведет дневник.
2: О, да.
1: Вот просто, чтобы вы понимали стиль этого подростка. Несколько дней самовлюбленности сменяются опять тупым озлоблением. В груди растет слепое, непонятное раздражение против людей. Или вот, например...
2: Просто мне кажется, это реально, знаешь, это Лев Толстой, дневники юности.
1: Это вообще, просто, это вообще...
2: Просто они нас не дошли, но...
1: Мое любимое вот это. На уроках была Наташа. Как ей все-таки мало дела до меня. Опять запылала какая-то обида. Весь день как во сне. Говорила, делала какие-то глупости. Вдруг стало скучно и бессмысленно жить. Все безразлично. Как видно, я отношусь к той породе людей, которые пьют свое горе стаканами, смакуя каждый глоток. Я реально подчеркнула, ну как бы, круто. Ну, сочувствую, но круто. Давай, твой любимый Попадюк.
2: Мой любимый Попадюк.
1: Ой, у тебя там закладочек сколько, давай.
2: О, да. Целый день сегодня три стрельца, акварель. Раскаляемый кровавыми картинами древности, я дошел почти до безумия и был на грани припадка в горячем тумане вдохновения. Увы, акварель получилась весьма посредственная.
1: Блин, ну он, как же он чувствует? Это вот этот мем, правильно, у детей? Как же он чувствует? А фраза «жить стало холодно».
2: Да.
1: Но еще мое любимое, это что в этих дневниках, короче, у тебя как бы гормоны, да, в подростковом возрасте.
2: Тотально.
1: И в этих дневниках много про влюбленности и какие-то отношения, и много в том числе про дружбы. И в предисловии Ирина Савкина пишет, что вот, да, там постоянно присутствует эротизм, в том числе в дружбах. Просто я зачитаю, да?
2: Это все еще Попадюк, извини?
1: Конечно, конечно. У кого еще, да, может быть эротизм к друзьям? Голова моя откатывалась к Димке, волосы наши перепутались, я чувствовала его дыхание. Андреа Симан, разлогинься.
2: Лето в пионерском галстуке.
1: Это реально лето в пионерском. Это оттепель в пионерском галстуке. Ну, короче, что в этих дневниках просто очень много про отношения. И причем там постоянно, как бы, через три страницы могут меняться люди, меняться вообще отношения. Я ее люблю, я ее ненавижу. Мы туда-то пошли, все, она меня бесит. Там маман мне что-то сказала, папа мне тоже что-то там сказал. Но это, как бы, у меня с Сергеем Попадюком сложные отношения, потому что, с одной стороны, как бы, да, он выпендрежник, признаем, и прям вот чувствуется, ну, кто так пишет дневник? Ты, типа, ты не пишешь для себя так дневник, что там у него раскалилось красным что-то там, значит, акварель. Ну, то есть это красивые слова, но чувствуется, что он сейчас в том периоде жизни, когда вся жизнь проживается немножко как перформанс, которым ты при этом, ты как бы...
2: 100%.
1: Ты веришь в это, но твоя внутренняя жизнь, она очень часто выплескивается во внешнюю. Как бы ты живешь с такой тонкой кожей и тонкой какой-то границей между вообще мирами.
2: По этому поводу я хочу сказать, что давай двинемся с Попадюка. А то, конечно, как бы питерский мажор сейчас займет у нас с тобой весь.
1: Давай, кто твоя любимка?
2: Лучшая женщина для меня — это Зинаида Лыкова. Зинаида Лыкова абсолютно меня...
1: Которая написала просто миллиард тетрадей и большая часть... Ну, ладно, не большая часть этой книги, но она реально очень...
2: Ну, ее там очень много, да. У нее очень большой дневник. Зинаида Лыкова. Она живет в городе Череповце. Она работает параллельно со школой. И довольно много. И еще у нее порок сердца, и она... Ну, короче, какая-то проблема с сердцем, и она переживает насчет своего здоровья и сколько она вообще проживет. У нее очень взволнованный большой дневник, в котором она очень много всего пишет. Мы узнаем кучу всего, кроме того, что редакторы убирают. Там есть случаи, когда по просьбам родственников или тех, кто эти дневники составлял, в общем, что-то убирается. В общем, у нее очень откровенные дневники, и действительно есть еще какие-то заплатки небольшие. И Зина Зинаида Лыкова для меня какой-то совершенно...
1: Она зажигалочка, я бы так ее обозначила.
2: Да, не в смысле шикарности, а в смысле идеи платоновской, того, что такое эмансипированная, наглая, очень-очень-очень витальная девушка.
1: Она очень витальная
2: вообще. Которых я встречала в советском кино.
1: Да, да, да.
2: Вот в советском кино такие героини прям часто встречаются.
1: Да.
2: И ты периодически думаешь, ой, камон, это какой-то... Ну, так не бывает.
1: Да, я тоже все время думала, это наиграно, но не может так человек жить или говорить. А потом открываешь ее дневник, а у нее написано, и девочка там симпапушечка. И думаешь, нет, ну, походу, они реально такие были. Ну, как бы... Такие румяные, с румяными щеками, такие все время только пришли, значит, занятия с лыжни, и вот сейчас они с Сережкой пойдут, не знаю куда, квас пить. Короче.
2: Еще, бля, у них всегда Сережка, Сонька, Витка, Ленка. Я когда это читаю в книгах...
1: Это еще нормально, это хотя бы расшифровать можно, там еще какие-то более сложные очень какие-то, ну, эти сокращения, это просто жесть. Но вот это кринж, как бы, я считаю.
2: Ну, интересно, что когда я это читала в книгах или смотрела тоже в фильмах, я все время думала, господи, а вы не можете перестать? Но потом... А,
1: нет, они не могут,
2: нет,
1: реально.
2: Нет. Вот. Короче, Зинаида мне страшно нравится тем, что у нее есть мнение по всем поводам вообще. Просто... Не может быть случая, когда у нее нет мнения.
1: Мне кажется, она жестко веселая была. Она была такая болтушка, которая реально просто... Вот она заходит, и такая, блин, ты еще видела когда-нибудь такого цвета стены? Ну, типа, я такие видела только, когда я работала вот там на заводе, короче, мы делали... Вот такая вот она, мне кажется.
2: И дальше, как бы, ты представляешь себе обычно советского подростка, как, ну, вы знаете, в Советском Союзе секса нет, вот это все. И вообще ничего нет ненужного, но у нас... Чтобы лучше отпраздновать последний день свободной жизни, Трифилона, Катюха, Лида и я отправились в кино «Красное и черное». Кино — сок. Правда, и воды хватает. Ну, там и проститутик был. Играет его Филипп Жерар. Сейчас-то он уже умер. В обеих сериях «Жемяника». Ну, в общем, это основное, да. Сейчас он уже умер. В принципе, можно так зачитывать весь дневник.
1: Слушай, да, его, во-первых, весь хочется читать, а во-вторых, она вот очень витальная, но это важно для дневника, что у нее, правда, было серьезное какое-то заболевание сердца, и
2: да.
1: Большая часть дневниковых записей заканчивается каким-то предложением про то, как сегодня с сердцем. То есть там может быть какая-то запись, например, веселая, потом ныло сердце, сегодня
2: да,
1: болело.
2: Кололо.
1: Кололо сердце.
2: Температура.
1: Да,
2: потому что это
1: да,
2: из-за сердца,
1: и где она с температурой
2: да.
1: Просто типа бегает по городу.
2: Работает.
1: И ты такой, чё? Вот. Ну, то есть там постоянно жизнь, как бы вот эта витальность, она на максимальном уровне, но также близко там где-то все время смерть.
2: Да, у нее есть еще мощнейшая штука, которую, типа, если бы я думала, что это не дневники, а что это какой-то художественный текст, то это как будто специальный художественный кусок, который именно у нее есть, про девушку, которую сбила насмерть. И вот как она про нее, значит, думает,
1: да.
2: Ходила на ее могилу там, и это прям такое, ух.
1: Да просто девчонка ходила на свидание с парнем, и как бы ее абсолютно случайно, ну, сбила, типа, у него на глазах насмерть. Молодую там, что-то из параллели, ну, из школы, в общем, или там какую-то ее знакомую.
2: Это прям очень-очень мощная история. Особенно учитывая, что вот Зина пишет, как вы уже поняли, как она пишет. Но из-за этого все, что она описывает, оно как раз супер искренне звучит. Это, ну, как бы нет ощущения, что это такой какой-то очень сложно продуманный...
1: Это вам не Попадюк, да? Я уже могу так
2: говорить. Вот, да.
1: Прошу прощения у всех наследников Сергея Попадюка.
2: Он прекрасный, если что, мы все, да, с любовью. Абсолютно.
1: Но
2: точно.
1: Важный симптом для меня Зининой, Зиночкиной, Зининой? Как? Я даже не знаю, как это имя вообще
2: склоняется.
1: Зинкиной,
2: конечно.
1: Зинкиной. Зинкиной витальности — это то, как она описывает еду. Потому что там часто записи про то, как она классно, вкусно. Ну вот, например, просто пример. Вечером мама принесла яблоки, такие большие, красивые, с белым наливом. А какая кислятина! Ужас! А косеешь! Это еще раз подтвердит, что внешность очень обманчива. То есть ее выводы.
2: Надо сказать, что в целом у наших подростков, которые в этой книжке, у них очень много уделяется внимания в разной степени, да, чему-то телесному. У кого-то
1: да.
2: это еда, у кого-то это физическая культура, особенно у парней очень много физической культуры, всего, что там завязано, значит, на том...
1: Кроме Сергея Попудюка.
2: Да, много кто про рассказ про то, как они моют, сходят в баню, вот это все. Mm-hmm. И это как будто заменяет то, что мы привыкли видеть у западных подростков в кино и во всем, ну, как бы вместо того, чтобы буквально обсуждать сексуальность, да, и какие-то такие штуки. То есть они все по касательной идут. Но нельзя сказать, что их нет. Мы уже, да, и про, значит, Асимана в пяти.

0: субъектами и сексуальными объектами. Потому что у той же, например, Зинаиды Лыковой есть... Что я сегодня узнала? Просто не хочется верить этому. Н, ну, скрыто имя. Н 6 месяцев в положении.
1: И это там вообще очень стрёмная история про эту ее подругу, да, и то, что там сделан ли аборт или не сделан, и что она сначала говорила маме, а мама там ее не слушала. Там вообще вот эта история про положение мощная.
0: И ей сделали, похоже, как бы аборт в 6 месяцев. Да. В смысле, ну, какими-то средствами как бы не очень легальными. Короче... От этих дневников реально очень странное впечатление, одновременно радости, витальности, типа ура, я иду туда, иду сюда, я там могу, влюбляюсь, короче, я весь такой. А с другой стороны, того, что идет вместе с этой взрослостью, а именно вот каких-то смертей, абортов, беременности, не знаю, работа, деньги, кто-то в армию как бы уходит или у кого-то кто-то там служит.
1: Кстати, то, к чему я привыкла по кино, книжкам и прочему, да, что я как будто жду от подростков всегда, что дальше они должны начать обсуждать вообще там политическую обстановку, что они собираются и где менять, все, что их бесит условно. И, короче, когда я читала «Хочется жить во всю силу», то у меня возникла очень интересная двойственность. С одной стороны, много о чем эти подростки действительно думают так вот в формате права на восстание. Но я думала раньше, что это будет скорее такое, ну, как если бы ты жил при царях, и просто это все за скобками в твоей жизни, вся политика за скобками, условно, да? Типа, ну как, это как погода существует. А по нескольким из этих дневников мне стало понятнее, что часть из этих людей очень верили, что на самом деле просто прямо при них происходит какое-то глобальное преобразование, все они едут в счастливое коммунистическое будущее, и они скорее пытаются понять, как им в него ехать, что из этого получается, а что не получается. Как будто бы ощущение, что они на что-то могут повлиять, у них было. Ну вот не знаю, как у тебя... сложилось какое впечатление на эту тему?
0: У меня сложилось впечатление, что у них точно нет... У них нет, короче, какого-то критического осмысления власти, что типа, фу, вообще коммунистический строй, надо с ним что-то делать и так далее. С другой стороны, ну, будут они такое в дневниках писать, ага. Никто, скорее всего, такое как бы и не пишет. И у некоторых это либо просто раздражение, там вот опять Никита выступал по радио вместо моей любимой, значит, воскресной передачи. Никита, в смысле, Никита Хрущев. А кто-то очень же активный был вот в этих... Господи, я уже не застала, как бы, что там, какие ячейки, там, пионеры, короче, комсомолы.
1: Конечно, да,
0: вот это все. Да. Там довольно много вообще записей про то, что вот сегодня ходили там, принимали, не знаю, друга, например, в комсомол, или обсуждали, а вот кого-то нам принять или не принять. И это прям какие-то жаркие обсуждения. То есть, я думаю, у них было ощущение, что они через там пионерские эти собрания, комсомольские, еще какие-то, ну, они как бы решают, кто тут хороший член общества, кто не очень, с кем они дальше будут строить будущее, с кем не будут. Но размышления о том, какое это будущее будет, мне кажется, немного в этих дневниках.
1: Это точно. И что интересно для меня, когда я читала французские книжки, там, Франсуазу Саган, да, там, смотрела «Бум», американское кино про 68-й смотрела, всякое такое. То есть, с одной стороны, у тебя всегда эти подростки, которым все надоело, и они очень злы, вот, всем недовольны, все этот бунтарь без причины, вот, у всех у них, значит, очень обостренные чувства несправедливости, сексуальный перегруз, все такое, еще им все время очень скучно. Там, французским, американским подросткам, они все время такие, типа, скучающие. А советский подросток просто как бы, да-да, у меня школа, работа, театр, кино, друзьяши, баня.
0: И всегда можно 15 километров пробежать, ну, если скучно.
1: Всегда, да, в принципе. Само ощущение, что у этих, у всех подростков жизнь какая-то ультранаполненная. Короче, это интересно, что я смотрела, и у меня в голове рождалась какая-то более идеалистичная картинка, чем та, которую представляет мне поп-культура, например.
0: Да, но у меня есть занудный комментарий, что мне кажется, надо делать поправку на то, что все это подростки, которые решили вести дневник и довольно прилежно его вели. Постоянно.
1: Да.
0: И мне кажется, что люди в целом, и дети, и подростки, которые делают такой выбор и его придерживаются, вести дневник, скорее всего, у них будет такая нескучающая, наполненная жизнь. Ну, в смысле, что здесь есть как бы закономерность.
1: Корреляция.
0: Ну да, или корреляция какая-то. Вот, все, занудный комментарий окончен.
1: Нет, это очень верный комментарий. Но, с другой стороны, такое ощущение, что между ними и подростками, которые в 68-м году решают реально,

0: устраивать восстание, в прямом смысле слова, да, между ними все-таки есть очень большое различие. Я думаю, что оно связано с тем, что когда мы говорим про вот это право на восстание, против чего мы можем бунтовать, у условного французского подростка восстание включает в себя «пойду рисовать граффити, громить магазы», или у американского подростка «поеду ебаться в поля под музыку», то у советского подростка в первую очередь все завязано на там отношениях с родителями, со школой, максимум уволиться с работы, это какой-то уж совсем мощнейший ход, да, и в этих отношениях даже, там, где вот это отношение с родителями, со школой и прочим, они очень много переключаются на то, что они могут изменить в себе. Они все время хотят менять себя. Все время я стану лучше, я стану быстрее, умнее, добрее, я стану хорошо относиться к мамочке, я перестану с ней ссориться бесконечно.
1: Ретрофлексируют, сказали бы у меня на учебе.
0: А что это значит?
1: Типа, когда ты разворачиваешь свои импульсы вовне, не знаю, злость на человека или на государство, или, не знаю, обиду внутрь, ты как бы говоришь, нет, это я злюсь на себя, что я неверно поступил.
0: Это я, когда вместо гнева паничку ловлю. Это оно, да?
1: Ну, типа, да-да-да. Что очень странно для подростка, как бы, где записи, типа,
0: да.
1: Мама вообще офигела, я не виноват, как бы.
0: Все офигевшие, да.
1: Да.
0: А тут это, и маму, и папу жалко за то, что я расту какой-то ненормальной, даже, можно сказать, эгоисткой. Надо себя перевоспитывать.
1: Я тоже это подчеркнула, да. Это очень грустно читать.
0: Это очень грустно и довольно больно, но, с другой стороны, я понимаю, почему, да, потому что как бы тогда у тебя есть локус контроля. Тогда ты что-то можешь поменять. Тут вот,
1: да,
0: вот
1: да, конечно.
0: Ситуация,
1: да.
0: Где у тебя контроля почти никакого нет.
1: Ну, как бы, когда не можешь отпустить другого, всегда можно отпустить себя. Но, не знаю, какие-то, например, пересказы, опять же, этих пионерских или комсомольских собраний. Там прям есть записи, в которых герои, ну, авторы, значит, дневников, там говорят, типа, вот, не знаю, там было принято такое-то решение. Я переживала, я считаю, что так не должно быть. Я там, не знаю, пришел домой, обсудил с мамой, что мне кажется, что это несправедливое решение. Потом пришел снова, сказал, нет, все-таки мы этого делать не будем. Ну, то есть... Я в этом вижу какое-то ощущение своей агентности. Не типа вот там где-то протекает мимо меня эта река политики и комсомола, еще что-то, а я просто выживаю. А они такие, нет, я в этом состою. Я имею тут право что-то как бы голосовать против, за, иметь мнение. Там постоянно описываются какие-то очень жаркие споры. Вот, понятно, что все равно... внутри как бы этой системы, это не про то, чтобы ее сломать, там разрушить, и это, ну, не такое вот восстание, типа, идите все в жопу, мы меняем структуру страны, но...
0: Да, сами эти бесконечные дебаты, рассуждения, обсуждения, они не выглядят пустотой какой-то, как сотрясанием воздуха, как будто бы все в них... вовлечены.
1: У меня, знаешь, какое, я поняла, все пыталась сравнить, как бы, на что похожи мои ощущения от этих дневников, и как будто бы ты читаешь дневники, знаешь, людей, вот как в 10-х годах, если бы прочитать, москвичей,
0: да,
1: или в конце нулевых,
0: типа...
1: в 10-х, как будто бы есть это ощущение чего-то зарождающегося. Ну, то есть все, что говорят про оттепель, что люди что-то там почувствовали, значит, что, возможно, новая жизнь, есть свободы, и вот... Прям в этих дневниках чувствуется предвкушение этой большой,
0: это правда,
1: жизни, в которой много возможностей. Она вся такая яркая и разная. Можно поехать туда, сюда. И какой-то прям вот... Они прям это все впитывают и наслаждаются этим. Как бы они... Ну, то есть эти дневники не звучат как дневники загнанных детей несчастных.
0: Меня впечатляет то, какой уровень очарования был. Потому что, мне кажется, когда я была подростком, у меня был в основном, типа...
1: Да.
0: Выжить было бы хорошо выжить. В общем, я еще поняла странную для себя вещь, что когда я эту книгу собиралась читать, я думала, что буду сочувствовать очень этим подросткам. Я буду думать, блин, бедные советские подростки.
1: Несчастные дети тоталитарного режима.
0: Да, и я такая как бы уже готовила себя, знаешь, вот эмоционально настроилась. Сейчас пролью слезы свои.
1: Соболезновать жертвам режима.
0: Да. И да, там есть всякие интересные штуки, типа очень классно жить в малюсенькой квартире в пятером, да, очень классно штопать бесконечно свои чулки или когда ты перекрашиваешь свитер, чтобы он тебе шел. Короче, быт всякий есть, который довольно стремает, безусловно. Но я при этом, когда смотрела на всех этих подростков, я поняла, что они все мне кажутся очень счастливыми людьми. Вот их прям запал энергии, как они себя видят, как они что-то думают, чувствуют, оно такое вот прям живое. Потому что я всю жизнь готовилась завидовать подросткам 68-го года во Франции или там до того, как прочитала все книги про маньяков, я все думала, что как же классно быть хиппи. В общем, у меня было много волшебных романтических идей. Кажется, у меня есть новая романтическая идея. Классно быть бесправным советским подростком в 60-е, когда, короче, ты явно не меняешь мир с помощью восстания, ты не движешься как единый сопротивляющийся миру организм из банды. И даже далеко не всегда ты слушаешь рок-н-ролл. Иногда ты ходишь на Гамлета в театр с мамой.
1: И ты счастлив. Но они, правда, они звучат как люди, дети, подростки, просто принимающие свои обстоятельства. Ну, то есть мы отсюда сейчас читаем, такие бедные, вы несчастные, как бы вы еще не понимаете, что сейчас оттепель закончится, вам полная жопа, как бы, а до этого тоже была полная жопа, и как бы вам вообще-то плохо. Смотрите, вам, ну, ребят, вам вообще не очень. А они такие, ну, вот сейчас у меня такие обстоятельства, да, я хожу пешком в деревню 2 часа, ну, как бы, ничего, у меня есть мечты, я человек, я, как бы у них вот это вот неотъемлемое право на собственное существование чувствуется. Я как бы существую.
0: И знаешь, мне кажется, это не просто существую, а это на как раз какую-то достойную жизнь. Они все с чувством собственного достоинства живут.
1: Да.
0: И это довольно клево. И вот ты говорила про 2010-е. Я тоже об этом думаю теперь, потому что очень легко их обесценивать в формате «Ой, ну конечно». Просто на самом деле, посмотрите, была жопа всегда, потом
1: всегда
0: жопа стала
1: будет,
0: опять.
1: Да.
0: Все, да, что воля, что не воля, все ужасно. Но, с другой стороны, это как раз-таки тоже про мою агентность и мои права, что, наверное, я имею право не обесценивать все время куски моей жизни, потому что они не соответствуют международной конвенции о чем-нибудь.
1: Гениально, Саш. Реально хорошо вообще сказанула. Жестко круто.
0: Вау.
1: Это очень классная мысль, мне понравилась.
0: Спасибо.
1: Мне жестко понравилась эта мысль, что, да, есть какие-то списки прав, которые у меня должны быть, но вообще-то даже когда у меня их нет, я имею право сейчас, ну, жить свою жизнь, а не останавливать ее и бороться за права, чтобы потом где-то там получить их все и как бы жить счастливо. У меня сейчас есть вот такая жизнь. Я ее живу.
0: Жизнь вообще круто.
1: Круто.
0: Рекомендации. Первая книга Изабель Пандазопулос «Три девушки в ярости». Это французский young adult, и это роман в письмах. И из этих самых писем мы узнаем про жизнь трех девушек в 1960-е годы. И они как раз остро чувствуют несправедливость на уровне семьи, на уровне государства, на уровне мировой истории. И при том, что у них очень разные судьбы, разные проблемы, там возникает и Греция 60-х, всякие режимы. Но самое главное, что они глубоко не удовлетворены тем, что с ними происходит здесь и сейчас. И они это стараются менять.
1: Вторая рекомендация – это книга Алексея Вдовина «Дамы без камелий. Письма публичных женщин Добролюбову и Чернышевскому». Эта книга в списке рекомендаций по тому принципу, что это тоже эго-документы. Эго-документы – это все письма, дневники, какие-то записочки, которые Алексей Вдовин, значит, собрал и сопроводил обширным комментарием о том, какие отношения у этих публичных женщин, будем их так называть, были с критиками. Что мы можем узнать о жизни этих женщин, а мы можем довольно мало узнать. И там довольно скрупулезно восстановлено те моментики их жизни, которые можно было восстановить. Ну и сами письма тоже довольно забавные. Многие состоят из расширенных просьб послать денег, но тем не менее.
0: И третья рекомендация – Джон Сэвидж «Тинейджеры. Зарождение молодежной культуры». Сэвидж рассказывает о том, как отрочество стало подростковым возрастом, то есть как появился отдельный культурный феномен. И начинается книга с Питера Пэна, Мэтью Барри, и затем по десятилетиям 20 века приходит к тому, как формируется новый образ подростка, формируется музыка, кино, литература, которые созданы уже для подростков, как для отдельной части общества. И показывается, как подростковая культура становится частью мировой культуры вот в течение 20 века. Если что, есть еще по ней фильм, он гораздо короче, чем книга. Там документальные съемки и все-все.
1: А еще у нашей любимой студии «Либо-либо» есть подписка «Либо-либо плюс». Можно ее оформить либо в Apple подкастах, либо подписаться на закрытый телеграм-канал, и там очень много всего интересного. Там куча бонусных эпизодов почти ко всем подкастам, к нашему в том числе, конечно же. Еще там есть свой подкаст-студия, о том, как работает студия, ну и всяких много приколюх комьюнити. Короче, если вы любите подкасты, то ссылка в описании. Это еще и классный способ поддержать студию и таким образом косвенно нас.
0: И это будет приятная поддержка, там много смешного, странного и развлекательного. Спасибо, что послушали нас. Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Спецсезон, который мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и радио «Сахаров».
1: Если он и мы вам понравились, расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку на этот эпизод или на подкаст, сделайте пост в соцсетях, поставьте оценку или напишите отзыв на той платформе, где вы нас послушали. Нам с Сашей всегда это очень приятно, мы все отзывы читаем.
0: И мы очень ценим все виды обратной связи. Для нас это действительно важно. Можно сделать это еще с помощью Telegram-бота, ссылка на который есть в описании выпуска.
1: Над подкастом работали продюсерка Леся Бутенко,
0: редакторка Настя Якубовская,
1: звукорежиссер Юра Шустицкий.
0: А джингл написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это радио «Сахаров». В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на радио «Сахаров» у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, радио «Сахаров».

0: курточка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча, до света.
1: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое,
0: другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое,
0: другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

под утро, когда устану влюбленность и грусть и зависть, и гости опохмелятся и выпьют воды со льдом, скажет хозяйка: хотите послушать старую запись, и мой глуховатый голос войдет в незнакомый дом. Скажет хозяйка: хотите послушать старую запись, и мой глуховатый голос войдет в незнакомый дом, и кубики льда в стакане звякнут легко и ломко, и странный узор на скатерти начнет рисовать рука, и будет бренчать гитара, и будет крутиться пленка, и в дальний путь к абакану отправятся облака.

путь к Абакану отправятся облака. И гость какой-нибудь скажет: от шуточек этих зябко. И автор напрасно думает, что сам ему черт не брат. Ну что вы, Иван Петрович, ответит гостю хозяйка, бояться автору нечего. Он умер лет 100 назад.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Квир-беседы на Радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается best newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это был лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом. Когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются. И тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше трех человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких в каждой сцене, что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. Поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине, собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез в порноиндустрии фильмы, как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красиво, успешно это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама бухгалтер, отец водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Maple Drive», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло, и я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посматривать, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридорах, сперва случайные, потом специальные, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально. Потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» – массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единой России», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественная реакция частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени. То есть полноценный член комиссии.
2: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
4: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
2: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна, я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
5: Квир-беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
3: Германия — локомотив европейской экономики, хороший.

0: готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
1: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, России не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
0: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
1: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были. Я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, ты знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях. Муж или просто отношения, не знаю, как бы. Но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны. Но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся. И я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
0: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Hiversity» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
1: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
0: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
1: В принципе, если в больнице ты лежишь, и тебе обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот, я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год это, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
0: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
1: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
0: Вадим рассказывает, что принять свои

0: ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
1: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин – это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать ни через кровь, ни через сперму.
0: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
1: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А других студий, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь, принимаешь эти риски. Не хочешь, не снимаешься.
2: Квир-беседы.
0: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь. В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
1: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
0: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
1: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, тем, кто никогда не играл или играл в детстве или в университете.
0: Труппа – 20 человек, спектакли на русском, репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: люди со спектакля не уходят.
1: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила. То приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь позитивный фидбэк какие-то, ну, критика может быть тоже, но и позитивно, и ты видишь, что все очень неплохо. Я не знаю, разовьется это куда-то дальше или нет. Что получится, то получится. Я очень долго запрягаю. Без разницы, что я делаю. Просто мой жизненный опыт показывает, я очень долго не въезжаю, я очень долго запрягаю. То есть я вот не развиваюсь. А потом меня резко идет наверх.
0: И мой последний вопрос к Вадиму. Я люблю задавать его своим собеседникам. Ты счастлив? Мы все живем ради счастья, и важно, мне кажется, спрашивать об этом себя и других.
1: Да, я всегда счастлив.
3: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжный сайт — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... Ну, чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, в общем, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
4: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республики, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
4: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
4: Я заметила, что появился, да, целый, даже я бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы ерзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова, это ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политики, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
4: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я «Боюсь, ее не читают» или «Надеюсь, ее не читают». «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я бы упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частичные ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. и книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
4: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
4: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно слову «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
4: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане, ну, писателя намного сложнее.
2: Даша, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бавеле»?
4: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда они видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная. То есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
4: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли бы подсказывать.
4: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают.
4: Да, да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется

0: Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
1: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нон-фикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. То есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлял себе, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им

0: предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты, у журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать, но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
2: Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла, но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
1: тоже хороший большой. Вопрос, да?
2: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, которую мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
2: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русский. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
0: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал, но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это искусство, это развлечение, это досуг, это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, находить себе подходящий материал. С другой стороны, не знаю. Я в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то все правильно. Дарт Вейдер — положительный персонаж. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь.
2: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
1: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
2: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти купить эту книгу или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже общественная дискуссия, она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
2: В лучшем случае, надежды. ты находишь подтверждение собственным мыслям. Ну, это не всегда могут мысли, да, быть твоего, своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, это мощный вообще, конечно, источник впечатлений. Они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
2: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы с другим аспектом, не Popcorn Books, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читай Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
2: да, бесплатно можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
2: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует, ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того-сего и, в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
2: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, но не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас роману. Что вы сейчас читаете?
2: О, я читаю, кстати, отличную книжку «Издательство индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
2: Она отлично написана, прекрасно переведена и супер издана. И вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга и писателя казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут. Он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... Очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарка.
2: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
2: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, чем быть внесенным в список Роскомнадзора.
2: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
2: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Babel Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Лекторий Радио Сахаров.
2: Здрасте, меня зовут Илья Яблоков, я лектор университета Шеффилда, занимаюсь цифровой журналистикой и дезинформацией многие годы, исследую теории заговора как феномен и теории заговора в России как принципиальный предмет моих исследований. Когда российская армия вторглась в Украину, буквально через несколько недель в российской публичной сфере устами чиновников Минобороны и других политиков первого эшелона начала раскручиваться теория заговора о том, что вторжение в Украину было продиктовано тем, что в украинских биологических лабораториях изобретаются вирусы, которые могут уничтожить определенную нацию, определенный этнос. И это, собственно, та задача, которая стояла постоянно перед украинскими учеными, американским, не знаю, спецслужбами, политиками и так далее. Собственно, в течение нескольких недель эта история была активно раскручена российскими прогосударственными медиа, и потом спустя 2-3 недели фактически исчезла, и к ней вернулись только единожды, в июне, опять же, устами политика первой величины Вячеслава Володина, когда он сказал, что в таких лабораториях, как в Украине, был изобретен ковид, и, соответственно, американцы за этим за всем стоят, и американцев нужно наказать жестким долларом, чтобы они заплатили всем странам мира штраф за то, что, собственно, изобрели этот ужасный вирус. Эта история, она во многом иллюстративна, потому что показывает, насколько в сегодняшней России конспирология является таким гибким и очень популярным инструментом в устах политиков, и что они совершенно не боятся пользоваться в открытой уже теориями заговора, обращаясь к ним, распространяя их. То, что им не было свойственно, например, в 90-е или в начале 2000-х. И сегодня в этой лекции я расскажу или попробую поразмышлять на тему того, откуда в современном российском обществе так много конспирологии, почему теории заговора стали настолько популярны, к чему они, собственно, привели, как так получилось. Это, безусловно, огромная тема, которая, наверное, достойна целого курса, но вот я попытаюсь как-то сжать это и рассказать, собственно, основные какие-то мысли, о которых вы потом можете размышлять. Начать хочу с первой, наверное, главной мысли, что, к сожалению, для нас всех российское государство есть главный теоретик заговора, главный конспиролог. Я буду использовать термин теория заговора и конспирология, то, что называется interchangeably, меняя его в зависимости от контекста, но, в принципе, мы отталкиваемся от определения того, что теория заговора – это некоторая интерпретация действительности, в которой главным фактором является чей-то тайный план, коварный план, который стремится сделать нашу жизнь или жизнь того общества, того сообщества, в котором теории заговора становятся популярными, хуже. И цель данного коварного плана со стороны тех, кто его, собственно, придумал и развивает, это власть, деньги, влияние, то, что в английском языке мы называем словом «the power». И поэтому, в первую очередь, говоря о том, что в России сегодня и, наверное, на протяжении многих лет теории заговора являются продуктом производства интеллектуальных элит, политических элит, наверное, стоит поговорить вначале о том, откуда они, собственно, появились, когда появились первые теории заговора. Ну, я утверждаю в своей книге «Русская культура заговора», которая вышла в 2020 году, что первые теории заговора, они появляются в России во времена Екатерины II, и связаны они прежде всего с геополитикой. Как только Российская империя начала расширяться, как только она встретила некоторое противостояние со стороны своих западных партнеров, если мы используем сегодняшний язык, часть интеллектуальной элиты, собственно, начала реагировать через производство теории заговора. Вот стоит упомянуть, конечно, Одду Василия Петрова 1775 года на заключение мира с Османской империей. Это, собственно, такой первый образец того, как просвещенные элиты Российской империи, которые были очень включены в западную повестку и, собственно, много путешествовали, видели, тем не менее, корыстный заговор западных держав, чтобы ограничить влияние возрастающей Российской империи. И следующим основанием, собственно, для того, чтобы в России стали развиваться активно теории заговора, это, собственно, процесс формирования национальной идентичности – тот известный многим спор славянофилов и западников, такой сначала достаточно мягкий спор о том, что для нас является европейская культура, Европа. Но по мере того, как в России происходила модернизация, в России происходило изменение в обществе, и прежде всего, как правило, все-таки теории заговора становятся более популярными на фоне каких-то трагедий, каких-то проигрышей. Вот проигрыш в Крымской войне во многом стал тем пиком, после которого среди особенно консервативных правых элит того времени главной идеей, во-первых, объясняющей проигрыш Российской империи в Крымской войне и затем, собственно, те изменения, которые начали происходить в российском имперском обществе, были связаны с тем, что опять это заговор Запада, это заговор Англии, заговор Франции, которые решили обескровить и разрушить Россию. То есть никто не смотрел на более широкий контекст факторов, которые предопределили разгром Российской империи, но тем не менее вот эта вот прививка ненавистью к Западу прекрасно может быть обнаружена как в творчестве Достоевского, как в творчестве Михаила Катков и, наконец, в росте антисемитизма, который Российская империя, российское общество наблюдало, собственно, в самом конце 19 века, о чем наверняка стоит тоже отдельно поговорить. Но для того, чтобы понять получше, где корни российской современной конспирологии и почему она настолько популярна, конечно же, имеет смысл посмотреть уже век 20-й на то, какую роль теории заговора играли в большевистской философии или даже, скажем так, во внутренней политике и идеологии большевиков коммунистической партии на протяжении всего периода правления советской власти. И здесь происходит любопытное на сегодняшний момент и во многом понятное с позиции 2024 года, когда записывается эта лекция, то, почему настолько естественными, если угодно, в сегодняшней России воспринимается конспирология. То, что сделали большевики с их безусловной идеологией противостояния с капиталистами, это был ключевым элементом в идеологии молодого большевистского государства. То, что боязнь постоянного заговора сначала контрреволюционного, затем рабочих, затем капиталистов, затем нацистов и так далее, этот заговор был во многом частью идеологического оформления советского государства, который распространялся и на другие сферы, включая повседневность. То есть, как мы знаем, благодаря прекрасным исследованиям той же Шилл и Фицпатрик, абсолютной нормой было видеть в ежедневно, в повседневной советской жизни заговор шпионов, нацистов и так далее. Если в 30-е, 40-е при сталинизме это был внутренний заговор различных элементов, типа контрреволюционеров, бывших дворян, например, или, опять же, тех же самых английских шпионов, то уже в более позднее время таковыми могут быть и сионисты, но и внутри, то есть не нужно думать, что этот контекст создавался исключительно советским государством. Внутри диссидентского общества тоже было очень много конспирологии, во-первых, потому что среди диссидентов были вполне себе шовинисты и правые националисты, которые воспринимали советскую власть никак иначе, как еврейскую власть. С другой стороны, либеральные так называемые диссиденты все-таки постоянно видели везде сексотов, стукачей. Отчасти это было действительно так, это была реальность, в которой они жили, но это во многом сподвигало их быть намного более подозрительными, недоверчивыми, а на этом базисе очень хорошо процветает разного рода конспирология. Так вот, с одной стороны, в течение всего 20 века советское государство развивало официальную линию конспирологии, в которой мир был поделен на социалистические и капиталистические лагеря, и чтобы построить социализм и затем коммунизм, нужно было постоянно опасаться тех людей, которые не хотели, чтобы это случилось. А с другой стороны, в противоположном лагере советской власти существовало огромное количество людей, по определению недоверчивых к власти и готовых поверить в любые концепты, которые отвечали бы их, ну, то, что в науке коммуникации называется biases, какие-то предубеждения. И когда в 91-м году вдруг рушится Советский Союз на волне демократизации, на волне экономического кризиса, на волне роста националистических настроений как в регионах, так и в национальных республиках, то, что происходит для сторонников Советского Союза, это был именно заговор Запада. А с другой стороны, собственно, Борис Ельцин и его, скажем, идеологический аппарат или другие высокопоставленные представители российской политической элиты, которые на тот момент пришли к власти, тоже не воспринимали, скажем, своих противников просто как политических противников. Геннадий Бурбулис так и сказал, что мы на самом деле победили заговор фашистов в 91 году. То есть фрейм фашисты, фрейм заговор по отношению к своим идеологическим политическим противникам Ельцин и его окружение воспринимали как абсолютную норму. И вот на фоне вот этого разделения общества между сторонниками демократизации, которые во всем видят заговор старых элит, коммунистов, красно-коричневых и так далее, и с другой стороны, собственно, те самые красно-коричневые, которые на время оказались в оппозиции, но постепенно пробрались в политическую элиту и стали бороться за умы и за голоса, и, собственно, за влияние в российском обществе, очень хорошо видно во время так называемого импичмента Ельцина в 98-99 году. Что в тот момент происходит? И в какой момент российское государство, собственно, и превратилось в того самого главного теоретика заговора-конспиролога? Я считаю, что это произошло именно в момент ельцинского импичмента. Почему? Опять же, для контекста. В 98 году группа депутатов Государственной Думы решили предъявить Ельцину несколько обвинений. Развал Советского Союза, обстрел парламента 93 года, война в Чечне, разрушение национальной военной мощи и геноцид русского народа. 4 из 5 пунктов, кроме войны в Чечне, были основаны исключительно на том, что Борис Ельцин являлся другим для российского общества. Борис Ельцин был врагом, он был чужим. Он навязывал повестку российскому обществу, которая была сформулирована в Вашингтоне, и именно поэтому он должен быть за это наказан. Сначала шло долгое разбирательство, понятно, что это был некоторый политический перформанс, но затем произошло голосование уже в 99 году весной. Депутаты не набрали достаточного количества голосов ни по одному из пунктов, то есть нельзя было, собственно, объявить Ельцину импичмент, но несколько месяцев Кремль жил в таком очень нервном состоянии, и представители кремлевской администрации, и обслуживавшие их политологи, долго ломали голову, как бы эту всю игру перекроить. И в результате мы знаем, что и Жириновский проголосовал за Ельцина на тот момент, хотя по всем пунктам идеология Жириновского 90-х совпадала с пунктами, обвиняющими Ельцина в предательстве интересов российского народа. Но результатом этого стало то, что мне кажется, что элита, политическая элита кремлевская, которая в 99-м году смогла преодолеть, собственно, эту проблему, поняла, что на самом деле теории заговора, если правильно поставить задачу, правильно выбрать другого, чужого врага, правильно сформулировать проблему, в которой виноват этот чужой, таким образом можно манипулировать российским обществом. И то, что мы дальше видим, начиная с 2000-го, постепенно, через, например, дело ЮКОСа, когда Михаила Ходорковского обвиняли в сговоре с республиканской администрацией США, президентской администрацией, что когда он станет президентом России, он распродаст весь ядерный потенциал американцам, передаст им в управление, он передаст природные ресурсы, опять же, в управление американцам. Дальше, через несколько лет, начнутся репрессии против оппозиции Кремлю, как национал-большевиков, так и, собственно, более либеральные партии вроде «Яблоко» и «СПС», ну и так далее. Мы более-менее это все понимаем. На самом деле, почему импичмент стал таким важным фактором? Он показал, что идея о заговоре Запада, она может работать как инструмент политической риторики. На тот момент это на самом деле выглядело как некоторое новшество. В течение всех 90-х годов в парламенте действительно присутствовали красно-коричневые сторонники антизападных теорий заговора. Но никогда они не были в мейнстриме. Спикер Госдумы никогда не формулировал проблемы в российском обществе как некоторый заговор изменников, шпионов и так далее. То, когда враги проникают в структуру, ткань российского общества и начинают менять ее политику, эта идея, собственно, возникает в середине 2000-х как некий ответ на то, что российскому авторитарному государству нужно выжить. И в этом плане те идеи, которые в том числе вбрасывали в политический мейнстрим через медиа, Глеб Павловский, Максим Григорьев, Павел Данилин или вездесущий на тот момент Владислав Сурков, они были на самом деле достаточно характерны, с одной стороны, идеологии холодной войны, что Запад нам постоянно пытается вредить, но с другой стороны, они прекрасно понимали, что да, российская публика восприимчива к некоторой паранойи по поводу других, по поводу Запада, Но те процессы, они во многом шли из 90-х. И почему? И это мы видим сегодня уже из 2020-х, что это на самом деле большой широкий тренд во всех постсоциалистических странах. Коллапс социалистического общества и тот процесс, которым сопровождались экономические реформы, когда чрезвычайно несправедливо были перераспределены потоки финансовые, потоки собственности, то, как это происходило во всем постсоветском блоке, во многом повлияло на то, как во всем постсоциалистическом блоке начали относиться к элитам. И мы помним, что, с одной стороны, да, действительно произошла демократизация, но одновременно с этим достаточно большое количество людей были травмированы тем процессом, который происходил в экономике, в политике, в обществе. Для всех, начиная от Восточной Германии до Казахстана, для всех этих обществ в какой-то момент закончился один период и начался другой, в котором они совершенно не могли ориентироваться. И вот в этом контексте, культурном, политическом, социальном, идея о том, что эти все процессы откуда-то могут управляться, как-то контролироваться, и кто-то, им понятно было, что в политике, в экономике, кто был выгодоприобретатель, в этом контексте, во всем, опять же, постсоциалистическом контексте транзита, возникали идеи о том, что да, эти элиты управляются кем? Западом или евреями, или еще кем-то. Идея, например, о зомбировании, о том, что у людей промыты мозги, зомбирование или управление сознанием, если те из вас, кто будет слушать это радио, достаточно стары, чтобы помнить, разные Кашпировские и Чумаки конца 80-х, начала 90-х вполне себе использовали такого рода методы, чтобы получить популярность, потому что советский человек готов был надеяться на что угодно, только не на себя или только не на собственное государство. Готовы были поверить всему. И в этом плане период 90-х годов, как в России, так и в других постсоциалистических странах, конечно же, был связан с тотальным цинизмом и тотальным недоверием всему, что делали политические элиты. В культуре это, опять же, отражалось, как мы помним, например, в романах Пелевина. Классический пример здесь – это, конечно, Generation P, где вся политика моделируется на компьютерах. Но уже позднее тот же Александр Проханов, наследие советской конспирологии, написал книжку «Господин Гексоген», в которой, понятно, кого обвинил в заговоре против русского народа. Ну и в целом, вот эта вот идея, которая прежде всего очень хорошо высказана в романах Пелевина, о том, что все это некоторая игра, все это некоторый перформанс, все это контролируемая реальность, которой управляют недостижимые элиты, это все магия некоторая, достаточно была понятна постсоветскому человеку через призму, собственно, того процесса, который происходил в повседневном обществе. Разрушение традиционных связей, разрушение карьер, разрушение экономики, новые политические процессы, новая медийная повестка, и телевидение, и журналисты, и ведущие играют чрезвычайно большую роль, но, с другой стороны, мы им никому не верим. И есть прекрасная книжка Натальи Рудаковой, которая называется «Losing Pravda», которая прекрасно показывает тот процесс, через который, например, проходили журналисты, которые из советских деятелей пропагандистской машины, но тем не менее способные к чему-то, каким-то позитивным социальным изменениям, пришли к ситуации, в которой им никто не доверяет из читателей, и они сами себе не доверяют, и во многом формируют свою деятельность, исходя из циничных финансовых чаще или карьерных взглядов. И тут стоит, наверное, поговорить немного о том, почему вдруг журналисты играют такую ключевую роль, по одной простой причине. С конца 80-х годов к журналистам в Советском Союзе было огромное доверие. Журналисты были одними из флагманов перестройки, гласности и были пионерами демократизации. Они первыми фактически получили возможность воспользоваться всеми бонусами горбачевских перемен. И, собственно, в течение нескольких лет гласности журналисты действительно наслаждались полной свободой слова. Что происходит потом? Российские журналисты, к сожалению, очень быстро попали в ловушку зависимости от властей. В течение всех 90-х практически все журналисты, практически все медиа стали так или иначе под контроль либо больших финансовых групп, либо государства. И журналисты фактически стали одним из элементов внутри, если угодно, внутривидовой борьбы среди политических элит России. И на федеральном уровне, и на локальном уровне. И вот в этом контексте мы возвращаемся к середине 2000-х, когда Кремль начинает фактически бороться за сохранение Путина в качестве единственного лидера. И тут различные вот эти технологии оранжевой революции, которые пришли в активный словарь российского пропагандиста и политика с победой Саакашвили в Грузии, затем с победой Ющенко в Украине. И, собственно, Украина стала тем самым триггером для формирования идеи суверенной демократии, суверенной, естественно, от Запада, и про демократию там на тот момент не шло никакой речи, в классическом западном понимании демократии, разумеется. Вот эти все процессы с середины 2000-х, триггером которых стали оранжевые революции, или цветные революции, точнее, они во многом способствовали формированию уже теории заговора как некоторого костяка российской идеологии, российского государства. Очень часто в западной литературе, особенно популярной литературе, связанной с Россией, используется цитата Путина про геополитическую катастрофу 20 века, то есть крушение Советского Союза. Понятно, что когда Путин в 2005 году говорил о геополитической катастрофе, он отсылал к экономической катастрофе, к культурной катастрофе, к демографической катастрофе, к тому, что во власть пришли олигархи, которые никому не подчинялись и исключительно действовали в собственных корыстных интересах. Да, с точки зрения популистского лидера, а Путин именно таким и являлся, с точки зрения популизма это была совершенно понятная стратегия завоевания большинства. Через травму и вот как-то противостояние вот этой корысти попытаться создать некое подобие единства с самым понятным маячком. Маячком этим служила память о Советском Союзе, ностальгия по Советскому Союзу. Но помимо вот той ностальгии, которую начали насаждать власти с середины 2000-х, здесь еще другой момент был очень важен. Разделение российского общества на условный народ, на людей и элиты. И вот этот вот цинизм, да, во многом подмена одной повестки другой, как, например, что Ходорковский хотел украсть деньги или продать ядерный потенциал до 2011 года, когда на Болотной стояли, значит, кряклы, а на Манежной площади из-за Путина выступали исключительно рабочие и настоящий народ. Вот это вот искусственное перформативное разделение общества стало вторым важным после ностальгии о советском обществе. Это вторая, на самом деле, колонна того, почему конспирология настолько популярна. Конспирология – это всегда деление мира на две части – на своих и на чужих, на хороших и на плохих. Это манихейский взгляд на вещи, это всегда черное и белое. Для конспирологии не бывает никаких полутонов, особенно для классических конспирологов. Но цинизм во многом заключается в том, что для политических технологов, для спин-докторов, то, что называется, то недоверие, которое сформировалось в постсоциалистическом российском обществе в 90-е, когда доверие элитам было никаким, доверие различным альтернативным спикерам, авторам, которые предлагали другие, более такие радужные перспективы того, что мы должны воспринимать как российское общество. Здесь я отсылаю не только к пелевинским романам или прохановским, например, романам, но и, например, к идеологии Анатолия Фоменко, знаменитой новой хронологии, согласно которой математик из МГУ считал, что великая история русского народа была украдена Западом через цензуру истории семьей Романовых в течение 300 лет. А на самом деле русские, они были повелители всего мира в средних веках, просто мы эту историю не знаем. Вот в 90-е, особенно в начале 2000-х, подобного рода игра с историей, цензура истории или альтернативный взгляд на историю был на самом деле чрезвычайно популярен, потому что постсоветские страны, понятно, обрели собственную идентичность и могли в рамках своих новых государств строить эту новую идентичность. Успешно, неуспешно, не нам судить в рамках этого подкаста. Но россияне потеряли не только то государство, в котором они жили, но они потеряли, собственно, империю. Поэтому подобного рода циничные и абсолютно как бы такие искусственные интерпретации, альтернативные интерпретации прошлого, они пользовались популярностью и были апроприированы политическими элитами затем. Ну и, собственно, с возвращением Путина в Кремль в 2012 году мы видим четкое популистское разделение общества на своих и чужих. Начинаются различного рода игры с изобретением, постоянным изобретением чужих. В 2012 году усирает и белоленточников, две категории страшных других, которых потом российское государство наказало тюремными сроками. Затем мы видим, что в обиход начинают уже входить совершенно конспирологические законы, вроде закона об иностранных агентах, о нежелательных организациях. И в конечном итоге мы постепенно приходим сначала к 2014 году, а потом к 2022 году с одной центральной задачей российского политического класса, когда Кремль начинает крупномасштабную войну против Украины, именно объясняя это через, во-первых, абсолютно искаженный образ прошлого, совершенно индустриальных масштабов переписывания истории, запрещение любых альтернативных взглядов профессионального исторического анализа источников и вводя, собственно, уголовную ответственность за интерпретацию государственной исторической линии и руководствуясь очень четким разделением общества, что внутри России существуют враги, внутри России есть пятая колонна, и с ней нужно справиться, чтобы успешно построить российское общество. Вот этого нового некоторого постимперского извода. И что самое важное и, наверное, самое страшное, то, что государство-конспиролог превратило теории заговора в часть собственного законодательства, через которое меняется общество, через которое общество трансформируется во что-то другое, что мы пока мало можем понять. И как с этим дальше бороться, это на самом деле другая большая задача, о которой, наверное, стоит подумать в другой раз.
1: Вы слушали лекцию историка Ильи Яблокова в рамках подкаста «Лекторий Радио Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, фактчекер Григорий Кубко, продюсер Полина Филиппова. «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектория Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или...

0: эфире Радио Сахаров.
1: Есть огромная мотивация огромного количества людей. Мы готовы отложить решение многих других проблем. Вообще забыть о некоторых других проблемах, но вот к наказанию этих негодяев мы будем идти упорно, последовательно, долгие годы, чтобы они сели и послужили примером для остальных негодяев.
2: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о наказании для преступников, которые виновны в развязывании и ведении захватнической войны в Украине. Мы знаем, что российские чиновники постоянно повторяют, что российская армия наносит точечные удары только по военным объектам Украины и не затрагивает гражданскую инфраструктуру. Но разрушенные жилые дома, больницы, школы, системы энергоснабжения, конечно же, говорят об обратном. Ну и самыми серьезными военными преступлениями для судов, конечно, станут случаи массового убийства мирных жителей. Например, в Буче, которая, в принципе, стала зловещим символом немотивированной жестокости и даже садизма со стороны россиян. Или, например, ракетные атаки на крупнейшую детскую больницу «Ахмадет» в Киеве. Об этом поговорим с нашими экспертами. Это политолог и правозащитник Михаил Савва, который документирует военные преступления в Украине, и юрист Илья Шаблинский. Уважаемые эксперты, здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Здравствуйте.
2: Мы знаем, что на данный момент Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест буквально нескольких человек, которые причастны к военным преступлениям в Украине. Это, собственно, президент Российской Федерации Владимир Путин, это детский омбудсмен России Мария Львова Белова, это начальник российского генштаба Валерий Герасимов и бывший министр обороны Сергей Шойгу. У меня, как и у многих людей, которые наблюдают за этим процессом, не будучи профессиональными юристами, правозащитниками, как мне кажется, закономерный вопрос. Почему так мало людей до сих пор привлечены хотя бы к такой ответственности со стороны Международного уголовного суда? И понимаете ли вы, чем обусловлен именно такой выбор?
1: Давайте я начну. Этих людей несколько больше. Вот кроме тех четверых, которых вы назвали, там есть еще командующий Черноморским флотом и командующий дальней авиацией России. Они получили ордера Международного уголовного суда за целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины позапрошлой зимой. То есть именно тогда, когда уничтожалась энергосистема. Сейчас власти России повторяют эту стратегию, они опять пытаются уничтожить энергосистему Украины. Почему именно эти люди? Нужно понимать, у Международного уголовного суда очень высокий стандарт доказывания. Для того, чтобы этот суд выдал ордер, нужно, чтобы преступление уже было доказано. Очень-очень убедительно. Ну, был случай, когда по одному делу обвинения бывшего вице-президента Конго этот суд опросил 5000 свидетелей. То есть нужно понимать, как работают эти судьи. Они не позволяют себе никаких решений, в отношении которых может появиться хотя бы маленькое такое сомнение. Вот эти шестеро фактически расписались в том, что они совершали военные преступления. Они нарушали 8-ю статью Римского статута, который для Международного уголовного суда является, ну, таким вот криминальным кодексом.
4: К тому, что сказал Михаил Савва, я бы просто добавил. Действительно, по двум обвинениям ряд доказательств налицо. Обвинение в вывозе несовершеннолетних граждан Украины, детей за пределы Украины, их распределение там по семьям, отправка в регионы России – это то, о чем говорилось открыто. Об этом говорила и Львова Белова, об этом говорил и Путин. То есть тут доказательства налицо. И что касается обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, об этом прямо говорили и Шойгу, и Герасимов. Тут доказательства лежат на поверхности. Подозреваемые сами об этом довольно подробно рассказывали. Да и Путин сам бахвалился тем, что наносятся удары по электростанциям, по подстанциям. Я думаю, из этого исходил прокурор Международного уголовного суда. И, конечно, список преступлений, в связи с которыми могут быть привлечены и новые подозреваемые, гораздо больше.
1: Во-первых, у Международного уголовного суда этот список будет пополняться. Еще несколько дел уже рассматриваются там. А во-вторых, Международный уголовный суд – это не единственная международная организация, которая в будущем будет судить военных преступников этой войны. Ну, например, Международный уголовный суд не может судить за главное преступление, за преступление агрессии. То есть вот именно за то, что кто-то развязал эту агрессивную войну и напал на соседнюю страну. Для того, чтобы судить вот этих и за это, нужно создавать специальный международный трибунал.
2: И не обязательно он будет располагаться в Гааге, да?
1: Нет, конечно, он может располагаться где угодно, в одной стране, в нескольких странах. Это уже будет зависеть от того, в каком формате он будет создаваться. Пока мы знаем только самые общие планы. Ну, например, есть специальная резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая говорит, что международный трибунал необходим, но без больших подробностей. Вот сейчас, например, закончена разработка концептуального документа в Украине. Ну, концептуальный документ – это план, это вот то, чего мы хотим, именно по поводу привлечения к ответственности за преступление военной агрессии. И там сказано, что международный трибунал должен быть обязательно создан. Ну и некоторые его конкретные параметры.
2: Скажите, а насколько принципиально для украинцев, может быть, даже для вас лично, чтобы такой международный трибунал именно в Украине работал?
1: Такой трибунал обязательно будет работать в Украине, ну хотя бы частично. Здесь будут работать следователи, не знаю, где будут работать судьи, им не обязательно находиться в Украине, хотя в Украине они тоже могут быть. Для нас принципиально другое. Вот я документирую с 3 марта 2022 года военные преступления. Я это делал, находясь в зоне боевых действий на оккупированной части Киевской области. У меня на глазах убивали людей. И я понял, что вот у меня до конца жизни есть мечта и есть цель. Я буду работать на то, чтобы люди, которые это делали, чтобы те, кто отдавал им приказы, и все, кто к этому причастен, сели. Чтобы они сели и послужили примером для остальных негодяев.
4: Но при этом я сохраняю надежду, я должен сохранять такую надежду, что к ответственности лиц, причастных к развязыванию агрессивной войны, вот этой страшной кровавой войны, виновники ее будут привлечены и в Россию. Именно за развязывание войны, а за то, за что не может их привлечь Международный уголовный суд, это неясная перспектива. Но знаете, я согласен с теми, кто говорит, что надо к этому быть готовым, и нужна некая правовая основа. В Уголовном кодексе России есть конкретные статьи 353, планирование, подготовка, развязывание агрессивной войны. Есть статья 354, публичные призывы к ведению агрессивной войны. Ну, вспомните российских пропагандистов. Вот по этим статьям я хотел бы, чтобы были привлечены те, кто фактически виновен в убийстве сотен тысяч украинцев и моих сограждан. Это самые страшные преступления. То есть Международный уголовный суд, Международный трибунал – это органы, которые включаются, когда национальное правосудие не может работать. Не хочет или не может. Там в Руанде, например, новые власти, не хотели, чтобы суд работал на их территории. Они обратились в Международный уголовный суд. В России есть ряд конституционных ограничений, есть запрет предавать граждан России другим государствам. При этом сохраняется возможность того, что при ином политическом режиме указанные люди будут привлечены в суд к уголовной ответственности.
2: Михаил, вы сказали, что мечтаете о том, чтобы люди, которые отдавали приказы к совершению военных преступлений, и люди, которые их выполняли, чтобы они все были осуждены и сели. А у меня вот такой вопрос. Вот с какого этапа действительно начинается ответственность за совершение военных преступлений? Потому что если, допустим, тот же самый командующий Черноморским флотом, да, отдает приказ о том, чтобы ракеты выпустились, понятно, что он виновен. А вот человек, который нажимает на кнопку, грубо говоря, и ракета летит в детскую больницу Ахмадет, он виновен? Он ведь выполняет приказ.
1: И тем не менее он виновен. Есть понятие преступного приказа, это все достаточно подробно расписано, этому учат в хороших армейских подразделениях, и тот, кто нажимает кнопку, зная, куда вот это полетит, должен четко понимать, он выполняет преступный приказ. Есть еще более сложные ситуации, когда преступления совершают подчиненные, их начальник об этом не знал, но он тоже виновен, потому что есть так называемое обычное право войны, оно собрано, как говорят, кодифицировано Международным комитетом Красного Креста, и там есть статья, которая буквально говорит, если подчиненные совершили военные преступления, а начальник мог об этом знать, просто мог, он виновен и он подлежит ответственности. То есть круг виновных намного шире, чем сейчас кажется людям там, в Кремле или в рамках Садового кольца.
2: Просто вот смотрите, есть такое расхожее мнение, что, допустим, российские военнослужащие, да, которые совершали те или иные военные преступления, они же комбатанты. То есть это солдаты, которые выполняют приказы офицеров. И вот как таковые сами по себе, они вроде бы ответственности не несут за то, что творят.
3: Суд должен разбираться в этом. В общем, действительно есть понятие преступного приказа, и в международном праве есть понятие очевидности преступного приказа. То есть это должна быть ситуация, когда лицо, исполняющее приказ, видит, что его побуждают сделать очевидно, предпринять незаконные действия, добить раненого, расстрелять пленных, расстрелять гражданских лиц. Очевидно совершенно, что это приказ незаконный. В этих случаях ответственности могут быть привлечены непосредственно исполнители. Но да, в общем, у них будет вообще у исполнителей, у простых рядовых солдат, будет достаточно оснований ссылаться на то, что они решения не принимали, они атаковали населенный пункт, выполняя приказ. Но как в случае в Буче, там вот свирепствовали, насколько вот можно сейчас судить, рядовые, обычные военнослужащие. Возможно, офицеры отдавали приказ, а возможно, нет. Но кто заставлял их там расстреливать целую семью? Мэра небольшого поселка, всю семью. Кто заставлял их связывать руки там десяткам гражданских лиц, мужчин, а потом убивать их выстрелами в затылок? Там есть свидетельства также об изнасиловании и убийствах. Да, там есть основания предполагать, что эти преступления совершали рядовые исполнители, но то, что они рядовые, от ответственности их освободить не должно.
2: Илья, вы упомянули российских пропагандистов, сказав, что они тоже должны нести ответственность за содеянное. На ваш взгляд, насколько это реалистичный сценарий? И здесь опять, кстати, мы подходим к вопросу о том, что они тоже своего рода выполняют приказ, потому что я лично знаю, что многие из этих людей считают себя людьми на работе. Вот мы на работу ходим и говорим то, что нам приказывают делать. Вот здесь вот как будет решаться эта коллизия? И вообще, опять-таки, повторюсь, насколько реалистично привлечь их к ответственности?
1: Ну, я хотел бы начать с того, что вот эта идея «мы на работу ходим, мы люди подневольные, им не поможет». В отличие от военных преступников, у этих даже нет, ну, официально подтвержденных указаний того, что им приказывали говорить именно вот это. То, что они говорят, это их творчество. А то, что за это реально сесть, ну вот факт. Процесс «Радио тысячи холмов». Это событие геноцида в Руанде 1993 года, когда местная радиостанция призывала к убийству тутси. Причем эти люди маскировались. Они не называли тутси по имени этноса. Они говорили, например, «нужно убивать тараканов». Но судьи доказали, что имелись в виду именно представители конкретной этнической общности, и это были конкретные призывы к убийству. Эти люди получили по 25 лет. Некоторые уже выходят старенькими, некоторые сели значительно позже, потому что их искали, некоторых продолжают искать. Российским пропагандистам очень было бы полезно изучить материалы вот этого уголовного дела по радио «Тысячи холмов».
4: Разумеется, привлечение к ответственности людей, которые прославляли массовые убийства, агрессию, садизм, разрушение городов. Я помню, Соловьев показывал руины Мариинки или Авдеевки, кричал там. Вот та же судьба ждет Берлин. Есть там поразительные просто примеры отвязной злобной пропаганды. Конечно, условием для привлечения к ответственности вот этих пропагандистов террора должно быть изменение политического режима. Мы это все понимаем. Это условие, это факт. Я полагаю, что в конечном итоге все же этими людьми должны заняться российские суды. Сейчас судьи, все судейское сообщество представляет собой жалкое зрелище. Это, может быть, позорнейшая страница истории российского государства в целом. Позорнейшая, понимаете? Это означает не только то, что солдаты России оказались в роли завоевателей и мародеров, а в том, что все государственные структуры послушно выполняют роль диктатора и выполняют свою часть, каждую свою часть кровавой и грязной работы. Но все же нам показывает исторический опыт, что после смены политического порядка, после исчезновения страха, те же люди, действуя более-менее свободно, начинают принимать другие решения. И вспомним, что в постсталинскую эпоху правосудие тоже изменилось. Ну, не может быть, не очень сильно, но изменилось. В общем, вот этих людей, о которых мы говорили, пропагандистов, надо будет привлекать по статье 354 о публичных призывах вот к ведению этой войны и определять меру ответственности для каждого конкретно. Некоторые из них ведут себя аккуратно, они предоставляют слово экспертам, а сами стремятся обходиться без призывов и оценок. А некоторые ведут себя агрессивно, злобно. Ну, значит, ответственность будет другая. Вот так.
1: Я согласен с Ильей, было бы очень неплохо, чтобы этих людей судили российские суды. Но мы не знаем, дойдет ли до этого. Мы не знаем, когда это произойдет, и мы не можем надеяться только на такой вариант, а именно на вариант смены политического режима в России. Поэтому этих людей уже сейчас должны судить. И подготовка к суду сейчас идет. Я имею в виду именно создание специального международного трибунала по преступлению агрессии, который должен рассматривать очень широкий спектр преступлений, начиная от инициаторов этой агрессии и заканчивая пропагандистами, о которых только что шла речь. Это все-таки в первую очередь дело международного судебного органа. Справедливость не может ждать вечно. Мы не можем ждать, когда, наконец, вот эти вот российские массы очнутся и снесут этот режим. Или когда внутренние противоречия в элите достигнут апогея, и мы не будем этого ждать.
4: Да, я с этим соглашусь. Поэтому, если Международный уголовный суд сейчас может что-то сделать, скажем, принимать решение в отношении какого-то мандата, выносить какие-то обвинения, давать четкие формулировки. Это нужно делать. Ждать смены политического режима, ну, это значит давать такое время для того, чтобы эти люди себя ощущали относительно беззаботно. Нет, они должны помнить, что они совершают страшные преступления, что их слова и действия повлекли за собой гигантские жертвы, разрушенные города, разрушенные судьбы. Эти люди должны об этом помнить и знать уже сейчас.
2: То есть по логике исторического процесса, скорее всего, сначала произойдет суд над военными преступниками российскими где-то за рубежом, и только потом, я бы даже, наверное, сказала, не в случае краха российского политического режима, а в случае поражения России в захватнической войне против Украины, возможен будет суд внутри страны, внутри России.
4: Ну, все-таки точнее сказать, изменение режима. Под поражением России проще всего понимать уход, вынужденный вывод войск Российской Федерации с территории Украины.
3: Вот это уже будет поражением. При этом режим-то может сохраниться, к сожалению, как нам показывают.
2: Просто многие эксперты считают, что именно военное поражение может привести к... Даже не именно, а именно и только военное поражение России на поле боя приведет к краху политического режима.
3: Это да. Я тоже на это надеюсь. Хотя есть опыт Саддама Хусейна, который 13 лет сидел после своего поражения. Но, в общем, это правильное предположение. Я думаю, что хотя полноценного суда в условиях, когда Россия не сотрудничает с Международным уголовным судом, ожидать трудно, но обвинения, хотя бы обвинения должны быть сформулированы.
2: Возможно ли судить этих военных преступников, вот возьмем, допустим, этих шестерых человек, еще до того, как они будут пойманы? Вот они сейчас живут, прекрасно себя чувствуют в России, война, к сожалению, пока еще продолжается, но их, допустим, уже осудили в Гааге.
1: Нет, этого не будет. Международный уголовный суд не судит людей, которые не находятся в зале заседаний. Поэтому выданы ордера. Их могут искать очень долго, их могут никогда не найти, но именно в Международном уголовном суде приговора не будет, пока их не найдут. Но я все-таки хочу уточнить, вот Международный уголовный суд – это не единственная международная судебная инстанция. Речь идет сейчас о создании специального международного трибунала, который будет судить за преступление агрессии. И этот специальный международный трибунал может быть создан на других принципах. Он может в своих уставных документах зафиксировать, например, что он судит заочно, он расследует дело, он выносит приговор до того, как преступника доставили в зал суда. Мы пока не знаем, как это будет.
2: Если такой специальный трибунал осудит российских военных преступников либо заочно, либо очно, почему так важно, на ваш взгляд, все равно осудить их еще и дополнительно в России? Это имеет какое-то символическое значение, практическое значение. Вот почему это необходимо сделать?
3: Да не знаю, в России, если их осудят, они сядут реально, понимаете, сядут. А если их осудить заочно, ну они будут там ухмыляться, там изгаляться всячески. Как бы это будет действительно иметь только символическое значение. Ну, я допускаю, что трибунал может быть создан, но это надо серьезно продумывать правовые основы его создания. Потому что там трибунал по Югославии, там длинное было название, он был создан по рекомендации там, решения Совета Безопасности 1993 года. Совбез проголосовал единогласно. Россия там очень бодро поддерживала тогда. А сейчас вот по рекомендации СБ точно создать не удастся. Значит, другой какой-то механизм нужен.
1: Такой механизм есть. Любой подобный трибунал – это международный договор. Кстати, вот Международный уголовный суд формально – это международный договор. Поэтому можно создать, подписав международный договор, такой трибунал. Но, по нашему мнению, я имею в виду украинских экспертов, необходимо усилить его международный характер, например, решением Генеральной Ассамблеи ООН, которая бы дала полномочия председателю, главе ООН, подписывать соглашение с самыми разными странами о присоединении к такому трибуналу. Это не голосование Совета Безопасности, где у России есть право вето, и она, конечно, воспользуется этим правом. Это решение большинства на Генеральной Ассамблее ООН. Тоже достаточно сложная задача, но все-таки решаемая.
3: Большинство собрать можно. Вот именно в этом вопросе надежда на Генассамблею есть.
2: А имеет ли значение, где военные преступники будут сидеть? Вот Юлия Навальная в июле этого года написала пост, в котором заявила, что она не хочет, чтобы они сидели в Гааге в теплой камере с телевизором, а она желает, чтобы каждый из них сидел в камере 2-3, приблизительно вот в такой камере, в которой сидел Алексей, в которой над ним издевались. В этом действительно есть такая правда жизни, что европейские тюрьмы, они очень, ну скажем, такие тепличные, комфортные, можно даже сказать. И, в общем-то, люди там могут сидеть без особых, там, скажем, неудобств, да, каких-то. А при этом мы прекрасно представляем, что из себя представляет классическая российская тюрьма. Вот, на ваш взгляд, вот здесь вот должна восторжествовать какая-то справедливость?
1: Я сидел в камере 3-3. Ну, вдвоем, я там не один даже был. Могу сказать, да, это некомфортно, это неприятно, Но главная проблема не в этом. Главная проблема в том, что ты лишен свободы. Главная проблема в том, что ты за решеткой, в том, что ты не принимаешь решений. И я сторонник жесткого, но гуманного наказания. Этим людям после приговора, а приговоры, вероятно, будут жесткие, они уже на пожизненное наработали, должны быть обеспечены условия, чтобы они вот эти оставшиеся годы своей жалкой жизни дожили. Дожили нормально, по-человечески.
2: Вас многие украинцы не поймут вот за эти слова.
1: Да, ну я правозащитник, и у меня не может быть другой точки зрения на вот то, о чем вы спросили. Поэтому мне безразлично, кто и как меня понимает. Это мои убеждения.
3: Я хочу, правда, напомнить, Михаил получил страшный опыт. Он действительно находился в самых разных условиях внутри вот пенитенциарной системы России. Между прочим, доставка даже вот подсудимого из тюрьмы в суд в этом спецтранспорте – это тоже пытка. Я в него только заглядывал. А Михаил там, он несколько часов проводил, несколько раз. А в жару сидеть в камере в Краснодаре – я тоже только вот в камере заглядывал. А Михаил, как вот Бродский говорил, был содержимым тюрем. Так что я считаю, что у его слов есть более серьезный вес. Да.
2: А есть реальный шанс, что они, например, в Украине будут посажены в тюрьму? Что многие украинцы, кстати, сочли бы тоже вполне логичным, закономерным и справедливым.
3: Ну, Международный уголовный суд принимает решение, в какой стране должны находиться осужденные им лица. Это одна из стран, подписавших договор, признавших Римский статут, и в нескольких там десятках стран есть условия для отбывания наказаний. Это решает суд. Вот.
2: Каким образом, если мы говорим о правозащите и о гуманном отношении к заключенным, будет контролироваться то, чтобы к ним не применялись пытки, допустим, чтобы их не избивали? Это вот как раз то, чем занимается российская система ФСИН постоянно.
1: Это гарантируется той стороной, на территории которой проходит процесс. И если говорить, ну, например, о международном трибунале, который будет создан, или если говорить о международном уголовном суде,

0: или осужденным не применялись какие-то незаконные меры. Ну, а дальше зависит от того, в какой стране этот осужденный окажется. В Европе жесткий контроль, а в России произвол, полный произвол. Где такие люди окажутся, это, ну, как бы сейчас не самое актуальное.
1: А от чьего имени им будут предъявляться обвинения? Это будут обвинения от имени Украины, то есть от страны, которая пострадала от российской агрессии, от имени жертвы, или от имени международного сообщества? От чего?
2: От имени международного сообщества. От имени Украины уже сейчас есть приговоры за военные преступления российским оккупантам. Некоторые из них попадают в плен, в Украине идут такие суды. Но наиболее частая статья – это убийство цивильного, то есть убийство некомбатанта. Но если говорить о преступлении агрессии, если говорить о высших должностных лицах России, которые должны сесть на скамью подсудимых, то, безусловно, обвинения и приговор будут от имени международного сообщества.
0: Да, от имени международного сообщества трибунал по бывшей Югославии, когда он учреждался, помнится, представитель России даже говорил, что вот, мол, это новая совершенно институция, с ее помощью решения будут приниматься не от имени победителей в отношении проигравших, а от имени международного сообщества. Ну, это так и есть, и так и должно быть.
1: А, Михаил, вот мы постоянно в течение выпуска говорим о военных преступлениях. Вы можете рассказать немножко поподробнее, как они документируются, как идет сбор информации? Допустим, вот была какая-то территория под оккупацией российской, потом произошла деоккупация. Я так понимаю, но это только мое предположение, туда приезжают правозащитники и начинают собирать информацию о том, что там происходило. Вот можете рассказать, как это бывает?
2: Да, могу на конкретном примере, потому что так всегда понятнее. Мое первое документирование состоялось 3 марта 2022 года. Это было на территории оккупированной части Киевской области. Я наблюдал с расстояния примерно 400 метров, как по Житомирской трассе в сторону Киева шла российская военная колонна. Впереди колонны шла боевая машина пехоты. И в это время на трассу выехали два гражданских автомобиля, ну, обычные легковушки, со стороны Бучи. Им нужно было просто пересечь эту трассу, и тогда они попадали в соседнее село, оттуда была свободная дорога на Киев, не занятая россиянами. Боевая машина пехоты просто расстреляла их из пушки. Там 30-миллиметровая пушка, несколько выстрелов. Когда колонна прошла, и мы смогли сфотографировать с близкого расстояния, в каждой машине погибло 3 человека. В машинах оставались только ноги, тела были разорваны снарядами. Поэтому мы поняли, что в каждой машине был мужчина за рулем и пассажирами женщина и ребенок. Мы нашли номерные знаки этих машин, сфотографировали их. Благодаря этому удалось установить личность одного из двух водителей. Это был киевлянин, волонтер, который просто вывозил людей, вот спасал людей. Следующая же российская колонна буквально там через несколько часов столкнула все это в поле, в кювет, растоптала, раздавила, и не осталось никаких следов этого преступления. То есть вот почему необходимо документировать военные преступления по возможности сразу же. Потому что на войне следы не живут долго. Они очень быстро этой же войной уничтожаются. Если бы мы не зафиксировали то, что произошло, то никто бы даже не знал, где искать этих людей. Там не было бы даже материала для генетической экспертизы. Но бывает и так, как вы говорите. Уже после завершения активных боевых действий берутся интервью у жертв преступлений, у свидетелей преступлений. Это очень важно. В том числе это нужно делать силами организации гражданского общества, потому что органов власти на это не хватает. Но вот поверьте, на каждого украинского следователя, который должен заниматься подобными делами, приходится несколько тысяч уголовных дел о пропавших людях. Эти следователи просто не в состоянии эффективно обработать вот такое количество человеческого горя. Поэтому на первом этапе нужно зафиксировать, для этого нужны общественные эксперты, для этого нужна защищенная база, как у нас, и доступ представителей правоохранительных органов официальных к этой базе. То есть они имеют возможность потом

0: работать с этими материалами.
1: А о каком количестве военных преступлений сейчас уже можно точно говорить? Понятно, что на самом деле их больше, чем то, что зафиксировано.
0: Около 140 тысяч.
1: Кошмар. Это какого рода в основном военные преступления?
0: Несколько основных типов военных преступлений. Довольно многочисленная группа – это обстрелы гражданской инфраструктуры. Вот такое я на Киевщине в марте 22-го фиксировал практически каждый день. То есть мне звонили соседи по селу и говорили: ну тут у нас град пришел, зафиксируй, пожалуйста. Но в большинстве таких случаев не было человеческих жертв. Это просто разрушение, и тут возможно, ну, что называется, обойдется без уголовного дела в каждом конкретном случае, а жертвы просто получат компенсацию. Но очень много убийств, причем убийств, как это было в Буче, сознательных, когда людей пытали и убивали. Я и живу недалеко от Бучи, и потом документировал там, это осознанные убийства. Достаточно много преступлений, связанных с сексуальным насилием. Достаточно много преступлений, связанных с экоцидом, ну то есть сознательным нанесением ущерба природе. Ну, для примера, подрыв Каховской ГЭС. Вот страшное преступление экоцида, достаточно новое для нашего региона, такого давно не было в Европе, но не нужно думать, что это единственное такое преступление.
1: А у вас есть объяснение вообще вот этой вот жестокости, от которой содрогнулся весь мир, когда он узнал, на что способна российская армия?
0: Да, есть. Я являюсь автором экспертизы. Ну, я вообще эксперт по политическим мотивам уголовного преследования, и эти навыки очень пригодились, потому что, в частности, я экспертировал причины вот этой жестокости. В Буче я зафиксировал одну, ну, наверное, неожиданную вещь. Местные жители во время документирования говорили мне: ты понимаешь, мы не видели в этих людях врагов. Они внешне, в общем, не отличаются. Они тоже по-русски говорят. Ну, Киевщина в значительной степени русскоязычна. Поэтому не было чувства опасности. А они убивали. И, конечно, нужно было найти объяснение, почему они убивали. Зэты идеология. Идеология русского мира периода войны подготовила этих людей к осознанным убийствам. Расчеловечение украинцев. То есть буквально расчеловечение, ну, то есть это не люди для оккупантов. Точно так же было, кстати, с солдатами вермахта и СС в нацистской Германии. Сначала шло расчеловечивание, потом шли убийства и другие преступления. Во время документирования в небольшом селе Андреевка, это под городом Макаров, тоже Киевская область, уже в начале апреля 22-го, когда село было освобождено, и там стояли только трубы, домов не было на главной улице, я зафиксировал еще одну удивительную вещь, вот проявление этого самого русского мира. Российские солдаты забирали машины у местных жителей, малевали на них большую букву «Ви», ну, в нашем регионе были не «Зетки», а именно «Ви», и потом просто гоняли, чтобы разбить. Ну, или ударяли об забор, или топили в озере. Там по берегу озера просто через каждые 5 метров утонувшая машина. Просто так. Почему? Есть объяснение. Они демонстрировали, что они главные. Они демонстрировали свои возможности, свое превосходство. И ни на что другого, кроме как вот на это тупое насилие, у них фантазии не хватало.
1: Скажите, пожалуйста, могут ли быть у военных преступлений смягчающие обстоятельства или отягчающие обстоятельства? Если да, то можете ли рассказать об этом?
2: Вероятно, это те же обстоятельства, которые предусмотрены национальными уголовными кодексами. Если этот обвиняемый, скажем, докажет, что совершенное им преступление было совершено под физическим или психологическим давлением, ну, если ему удастся это доказать. То есть, если он сможет доказать то, что совершением преступления было единственным выходом для него, потому что иначе ему грозила смерть. Или деятельная помощь в раскрытии преступления. А отягчающих же масса, ну, что о них специально говорить, вот Михаил сейчас говорил, это убийство двух и более людей, это изнасилование, сопряженное с убийствами, ну и так далее. Гигантское поле.
1: Понятно, что мы все очень ждем суда над военными преступниками. Вот даже мы заранее, скажем так, авансом рассуждаем о том, как это могло бы быть. Но все-таки насколько, на ваш взгляд, реалистичны эти ожидания, что эти люди действительно предстанут перед судом, а потом будут отбывать тюремный срок?
0: Эти ожидания абсолютно реалистичны. Вопрос времени. То есть вот сколько пройдет времени до того, как они окажутся за решеткой, на этот вопрос я ответить не могу. И никто сейчас не может. Но это произойдет потому, что есть огромная мотивация огромного количества людей. И в Украине, и не только в Украине. Вот мы хотим это сделать. Мы готовы отложить решение многих других проблем. Вообще забыть о некоторых других проблемах. Но вот к наказанию этих негодяев мы будем идти упорно, последовательно, долгие годы.
2: Путин умрет когда-нибудь. Он очень следит за здоровьем, он очень в этом плане щепетилен. За ним вагон докторов ездит. Он очень боится покушений. Но его ждет то же самое, что и Сталина, и прочих кровавых диктаторов. Для огромной части людей в России условием для того, чтобы можно было сказать все, что они думают про эту войну, будет уход Путина. Войну придется увязать со злобной, подлой волей одного человека. Ну да, он сколотил вокруг себя какую-то группу фанатиков, но инициатива, безусловно, принадлежит ему. То есть для миллионов русских это тоже безумие. Поэтому я присоединяюсь к Михаилу в том плане, что очень многие люди в России хотели бы смыть этот позор. Вот пока так. Точка.
1: Вот вы сказали, что Путин все равно умрет. Я с вами полностью согласна. А будет ли он в таком случае, если, допустим, он умрет раньше, чем над ним начнется суд, осужден посмертно? Шойгу осужден посмертно, Герасимов осужден посмертно, любой военный преступник.
2: Российский уголовный кодекс, статья 24, предусматривает, что уголовное дело в отношении умерших людей должно быть прекращено. Хотя уже есть исключение из этого, то есть есть уже решение, которые принимались в России вопреки этой норме, представляете себе отношение Андрея Магнитского? То есть как раз в тех случаях, когда государству нужно было доказать вину человека, пытавшегося его разоблачить. Вы знаете, в отношении умерших тиранов, убийц, палачей важна политическая и моральная оценка. Для их единомышленников или вот этой компании злобных, кровавых фанатиков, которые эту войну популяризируют и упиваются каждым убийством, вот для них вот эта политическая моральная оценка важна. Ну, дали же ее там, в конце концов, Сталину, его же соратники. На Филиппинах Маркосу. Много таких диктаторов. Кое-где их посадили. В Аргентине посадили, в Греции посадили. Диктаторов, развязавших войны. Как у нас сложится, непонятно. И Путин, вы видите, он стремится создать армию людей, которые будут нести в себе эту злобу еще несколько лет. 700 тысяч человек, условно говоря, придут с фронта. Представьте себе. Путин рассчитывает, что они будут жить этой войной, они его защитят. И все же, вот есть такой опыт, который говорит о том, что диктаторам это даром не проходит.
0: Тут понимаете, что важно, на мой взгляд? Режим Путина является аномалией. Он ненормален. И мы, противники этого режима, должны оставаться нормальными. Поэтому осуждать в судебном порядке мертвого не имеет ни малейшего смысла. Это тоже будет какой-то аномалией. Но, например, Международный трибунал может осудить идеологию русского мира. Вот это возможно.
1: То есть не человека, а само явление.
0: Да, а идеи, которые этот человек принес.
1: Да, то есть получается, что у Путина есть шанс избежать, в принципе, быть осужденным Международным трибуналом.
0: Да, если он умрет раньше. Только один.
1: Но учитывая, как он следит за своим здоровьем, тут непонятно на самом деле.
2: Придется подождать. Это да.
1: Вот если говорить о суде над военными преступниками, неважно, это суд в Гааге или созданный специально международный трибунал, что здесь в приоритете? Наказание военного преступника как таковое, то есть некое возмездие за совершенное им преступление, или это должен быть еще и урок для последующих поколений, вообще для мирового сообщества, чтобы подобное никогда не повторялось? Хотя мы знаем, что, допустим, Нюрнбергский процесс, да, который проходил над нацистскими преступниками после завершения Второй мировой войны, он же тоже, в общем-то, рассматривался как своего рода урок. Но такое впечатление, что не все этот урок выучили.
0: Такой суд – это всегда о справедливости. О справедливости, потому что есть множество жертв военных преступлений. У погибших есть их родственники, которые хотят справедливости, они хотят наказания преступников. То есть само по себе наказание преступников – это немного. Гораздо больше справедливость для жертв. И, как вы правильно абсолютно сказали в самом вопросе, это уроки, это выводы на будущее. Если говорить о трибунале над нацистскими преступниками, я бы еще тут вспомнил Токийский трибунал над японскими военными преступниками, то эти трибуналы имели огромное значение. Япония вообще навсегда успокоилась, по моей оценке. А в Европе, да, Германия навсегда успокоилась, опять же, по моей оценке. Другие, те, кто не сидел, предки, которых не сидели на этой скамье подсудимых, да, выводов не сделали. Но для них готовятся новые трибуналы.
2: Думаю, что должна быть осуждена идеология. Об этом вот Михаил говорил. Идеология должна быть осуждена, и в ходе Нюрнбергского трибунала получили свои оценки некоторые постулаты идеологии Третьего Рейха. А сейчас должна быть осуждена вот эта идеология имперского русского национализма, который долгое время выглядел, ну, как-то вполне безобидно вроде, еще лет 10 назад, оказалось, что это кровавый монстр. Вот нужно об этом сказать. И я вообще боюсь, что Россия, отследив судьбу Германии, для себя выводы не сделала. Какая-то часть россиян, скажем так, российский народ огромный, но какая-то часть россиян предположила лишь то, что мы во всем правы. Вот та империя была дурной, а наша хорошая. Наш империализм оправдан. Вот они в судьбе Германии усмотрели какое-то оправдание собственного империализма. А государство, когда во главе стал нынешний диктатор, им помогло в этом. И убеждало их в этом все последние 15 лет, особенно целенаправленно. В том, что российский империализм – это некая высшая форма существования российского государства. Это национализм. Это самый что ни на есть подлый национализм. То есть ненависть, высокомерие по отношению к соседям России. Ну, сначала высокомерие и презрение. А вот сейчас, по ходу дела, в войне уже появилась ненависть. И вот с этим империализмом должно быть покончено раз и навсегда. Я не знаю, какой ценой. Суд должен сыграть свою роль.
1: Остается надеяться, что в этот раз урок от Международного суда, от трибунала над военными преступниками, которые причастны к развязыванию и ведению преступной захватнической войны против Украины, этот урок все-таки будет вынесен. Я напомню, что сегодня мы говорили о военных преступлениях, и гостями этого выпуска были украинский политолог и правозащитник Михаил Савва и юрист Илья Шаблинский. Большое вам спасибо. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи.
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

Дорогие друзья, считанные минуты остались до Нового года. Давайте проводим старый год, попрощаемся с его ошибками, с его проблемами. Еще неизвестно, какие проблемы несет нам Новый год. Если что-то было у вас хорошее в старом году, возьмите это с собой. Было что-то плохое, не тащите это в Новый год. Времена, конечно, нелегкие, новые времена. И не секрет, что большей частью мы к ним не готовы. И я в том числе. Трудно признаться, но в большинстве своем мы безграмотны. И политически, и экономически. Плохо себе представляем эту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. И, к сожалению, это многим на руку. Увы, этим многие пользуются. А хотелось бы, но если не в новом году, то в будущем, чтобы мы стали господами своей жизни. Жизни, основанной не на агрессии, не на войнах, не на нищете, не на безнравственности, а на жизни, основанной на уюте, комфорте, благополучии в каждой семье. Этого очень хочется. Вот этого хочется пожелать. Чтобы будни наши были созидательными, товары наши именно были качественными. Ну что еще? Чтобы дети были здоровые. Чтобы могли безбоязненно гулять не только по праздникам, но просто по вечерам. Все. На этом официальную часть заканчиваю. Потому что знаю, что несмотря на все времена, нелегкие, легкие, на столе-то ведь есть что выпить и закусить. Это как раз то наше, неотъемлемое наше, что веками непонятно чужеземным мудрецам. Так давайте нальем шампанского. И чокнемся шампанским за Новый год, чтобы не чокнуться в новом году от новых проблем. С Новым годом!